Открытие радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 4 часа.
0: Radio DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама на
1: Дифа. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.
6: Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, hello, D-вселенная. Говорят, перед отпуском человек работает на 8%, а остальные 92% времени он представляет, как говорит официанту, можно еще один безалкогольное мохито. А пока официанта нет, наливаем тебе музыку. Это дофаминовое курортное шоу «Разбудильники».
1: Здесь, напомним, Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Симметричный сайт, ты тоже отлично выглядишь.
0: Зиба-зиба.
1: У меня такое настроение спасти мир. Не знаю, что на меня нашло, но в выходные я провела во вселенной Марвел. Я пересмотрела супергеройские фильмы. Это «Мстители», «Доктор Стрэндж». И «Стражи Галактики».
0: А, «Стражи» — это там, где безумная ракета, да?
1: Да-да-да, тот самый енотик. А кто для тебя самый крутой супергерой марвеловский? Или лучше давай топ-3?
0: Ну, топ-3? Ну, легко. «Черная пантера». Мне очень нравится. Мне очень нравится...
1: «Женщина-кошка».
0: Честно, у меня в топ-3 не входит. Мне очень-очень нравится «Капитан Америки».
1: Ага.
0: И кого возьмем как третий? «Железный человек».
1: Вот.
0: Да.
1: А у меня такой рейтинг: «Железный человек» на первом месте. Uh-huh. На втором, наверное, «Доктор Стрэндж». Uh-huh. Мне очень нравится сама история того, как он стал супергероем. Uh-huh. И «Звездный лорд».
0: А, но такой комичный, да, чувак, да?
1: Да, который любит музыку 80-х.
0: Топ-10 проще была бы, топ-3, конечно, сложно. И, девчонки, не обижайтесь, то, что я там в топ-3, у меня нет девчонки. Но если из девчонок, мне «Черная вдова» очень нравится, Скарлетт Джоханссон, которая играет, очень нравится.
1: Скарлетт Джоханссон, да, мне тоже.
0: Вот, и «Гамора», это Зои Залдана.
1: Да, как раз из «Галактик». И «Страж Галактики».
0: И, как ни странно, вот ее сестра, которая потом стала хорошей.
1: Вот такая робот, да, которая
0: внешне... Да, она тоже, мне тоже, ну, вообще лайк.
1: Да, мне нравится эта трансформация из антигероя в героя.
0: Вот, просто если, как бы, ну, скажем так, как персонаж раскрывается по ходу, да, вот с фильма, вот у нее самый крутой вообще, ну, раскрытие.
1: Да, соглашусь.
0: Которая именно была на темной стороне, а потом перешла на
1: светлую. У нее лучшее раскрытие.
0: Лучшее раскрытие.
1: С непростого вопроса, конечно, я начала наш эфир. А дальше все попроще. Можно оставить заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Отмечайся. В наших мессенджерах делай то же самое. Как зовут, где живешь и кого будем будить?
0: Да, вот в этот день, когда пока вот полмира обсуждает только фильм «Одиссея», мы тебе говорим, что через одну песню мы начнем пробушку. Но пока понедельник, он так и не перебулся, понимаешь?
1: Это да.
0: Как сестра Гаморы именно из «Мстителей». Так что поэтому этот день у нас есть смехотерапия.
1: Mm-hmm.
0: Вот есть специальный трек. Посмеешься, чтобы легче стало, да?
1: Мы посмеемся над этим злодеем.
0: Да, злодей понедельник.
1: Позовут понедельник.
0: Да. Если спросят тебя, какой злодей круче Таноса, это понедельник.
1: Это правда.
0: Смеемся, ржем над ним, чтобы нам легче стало.
1: Это уже истерично.
0: Понедельник.
1: Что ты делаешь?
0: Вон отсюда, долой.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: А первые понедельничные заявки на пробушку получили. Группа ВКонтакте под последним постом «Я заберу отсюда».
2: А может быть, ты имела в виду последний понедельник перед отпуском?
1: Это тоже.
2: Представляете? Ну, это уже чемоданное настроение слегка у нас сейчас. А так, кто нам пишет в мессенджере, это Максим. Бодрое утро, Катя и Сай. Я не выспалась и не выспалась. А чем Максим не выспался, интересно? Так,
1: может, как... певица Максим?
2: Возможно. Нам такие тоже пишут, понимаешь? Так как всю ночь он не выспался, она не выспалась, так как всю ночь пересматривал... Гран-при Венгрии, понятно. Ничего себе, гран-при-то закончился вечером. Он еще несколько раз пересматривал. Вот это квала, вот это гонка. Квала — это квалификация. Вот. Подробнее сегодня будет в рубрике «Формула Сай». Да, Максим, Москва. Максим, как всегда,
1: он... анонсирует твою рубрику.
2: Да, что будет у нас позже. Ну что ж, Макс, раз ты не выспал, давай, просыпайся.

0: он круче Джексона, никто не делает. Да.
1: Доброе утро, разбудите Диму из Самары. Он никак не может открыть глаз. Собирает компьютер с дочкой Аней. От Вероники просьба.
0: Вау, мы же, у нас же опыт есть именно в поднятии веков, да?
1: А я думала, собирание компьютеров.
0: А, о, это уже второй
1: навык.
0: Навык, да. Ну что же, просыпайся, поднимаем тебе веки.

0: Приятные слова в песне.
1: Да уж. Ну что ж, это у нас были Бандерас, да?
2: Да.
1: А вот другая Бандерас, или точнее Полина, пишет у нас в мессенджере: «Поздравьте с годовщиной свадьбы моего мужа Артема. Передайте, что он лучший муж на свете. Город Ногинск». Ногинск, точнее.
2: Mm-hmm.
1: Вау.
0: Разбудильники, передайте разбушку всем, кто сейчас заходит в последнюю волну поступления в университеты. Ой. И пожелайте им удачи, просит Елена.
1: Это у них ЕГЭ или ОГО или АГА, да?
0: Что-то в этом роде. УГУ.
1: УГУ. Ну что ж, держитесь там, ребят. Я случайно.

0: У нас Артем поет свои Полине. У них же годовщина свадьбы, понимаешь? Сегодня горячий день.
1: Ты для него всегда.
0: Конечно. Артему он еще ого-го. Полина знает.
1: Что, я предлагаю пошуметь в ближайшем будущем, провести игру «Наушники челлендж».
0: О, давай.
1: Для этого нужна ваша помощь. Ребята, нужно отправиться в группу ВКонтакте, в нашу мессенджеры и понаставлять рандомных слов. Эти слова я буду объяснять Саймону, только слышите меня не будет. Будет только артикуляционно догадываться, что я имею в виду. На чем слове остановимся, а на игру у нас одна минута. Тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио Дефа.
0: Поэтому надо больше слов присылать. То есть у кого больше слов, у того и наверняка больше возможностей забрать у нас крутое мерчище.
1: Это правда.
0: Да, у нас мерчище, у других мерч, а у нас мерчище. Это Радио ДФМ, это шоу «Разбудилники». Ну, всем спасибо за внимание. Кать, остается сказать всем, что включи...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Биг бада бум бум бум. Всем привет, ули бадрули. Это шоу «Разбудильники». В этой игре она мастер по озвучке немых фильмов. Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Сейчас наушники челлендж. Игра, где Катя может сказать «Миндал». А я все еще по губам читаю «Мундиал».
4: Возможно, и такое. Ну что, мы получили огромное количество слов. Спасибо всем тем, кто оставил их в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Именно эти слова в течение минуты я буду произносить Саймону. Вопрос только в том, что он меня слышать не будет. Будет пытаться догадаться по моим губам, что за слово я имею в виду. На чем слове остановимся? Тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Да, крутой мерчище.
4: Мерчище,
3: вообще,
4: как мы выяснили.
3: Мерчище. Ну что ж, надеваю наушники, да? Вот,
4: да, и делаю погромче.
3: Да, с активным качеподавлением. И слушаем музон.
4: Те самые знаменитые. Ну что, одна минута прошла.
3: Секс-бам, секс-бам. Йо-ма, секс-бам.
4: Вы уже поняли. Он в музыке. Так, печенье.
3: Уже играем?
4: Печенье.
3: Как?
4: Печенье.
3: Перченья.
4: Печенье.
3: Печенье.
4: Молодец. Так, дойдем дальше.
3: Так.
4: Мука. Мука.
3: Пуха.
4: Мука.
3: Муха.
4: Мука.
3: Муха. Мудья.
4: Мука.
3: Круха.
4: Мука.
3: Брюха.
4: Мука.
3: Ты же пуха говоришь.
4: Мука. Мука. Мука.
3: Мука.
4: Давай. Ракета.
3: Как?
4: Ракета.
3: Кукурили?
4: Ракета.
3: Вау, не понял.
4: Ракета.
3: А если чуть шире губы?
4: Ра. Ра.
3: Ня.
4: Ра.
3: Няня. Следующее слово.
4: Няня, хорошо. Коробка.
3: Как?
4: Коробка. Коробка.
3: Копья.
4: Коробка.
3: Копли.
4: Коробка.
3: Когтя. Когти.
4: Дальше давай.
3: Комря.
4: Комря.
3: Следующее слово.
4: Абстракция.
3: Апельсин.
4: Абстракция.
3: Абстракция. О май гад. Не знаю, что за слово.
4: Ну все, мы закончили с ней.
3: Так.

0: И ух ты, она меня уничтожила, правда.
1: Елизавета, ты молодец, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Шоу «Разбудилники» на Радио ДФМ включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
1: Реклама на ДФМ.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Марте». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Зависает видео? Тормозят игры? Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8-800-550-2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и мы не часто это делаем, но сейчас просим тишины.
3: Кат, знаешь, как это называется? Синдром приближающего отпуска.
2: Отпуска, думаешь? Да. Или уже...
3: И рот уже уходит в отпуск, понимаешь, и у меня тоже.
2: Раньше меня, да. Сначала рот, потом уже я целиком туда уйду.
3: Да.
2: Тишины мы просим, ребята, потому что у нас музыкальный суд начинается. Рубрика «Копипаст». Саймон ставит нам популярный трек и пытается разобраться, это копипаст или все-таки оригинал.
3: Да, сегодня в нашем музыкальном суде слушается вот какое дело. Любитель фриков против выпуклости.
2: Ага, загадочно.
3: Сейчас я вижу, Катя, у тебя вот такой этот в голове, такой...
2: What? Именно так.
3: Так, сейчас объясню. В 2005 году The Black Eyed Peas выпустили суперхит My Humps.
2: Так.
3: Перевод «Мои выпуклости».
2: Да.
3: Вот.
2: Буквально.
3: Да, да, буквально. Так, песня рвала чарты, как чайка шаурмы. Но вскоре оказалось, что ее фундамент очень уж напоминает трек «I Need a Freak», записанный еще в 1983 году диджеем Лейн Талливер. Сейчас сравним эти хиты и вернемся с вердиктом. Ready?
2: Готово.
3: Steady?
2: Go.
3: Go.

0: вспомнили хит, да?
1: Не забывали, Сай.
0: Ну что ж, дальше это был The Black Eyed Peas, My Humps, две штуки 5-го года. Теперь Lane Taliver, I Need a Freak, 83-го года.

0: даже какой, как это мысли есть, да?
1: Ну, конечно, я хочу услышать вот этот мэшап, чтобы убедиться в том, что это копипаст.
0: Окей, значит, мэшап, это перемешка, сейчас послушаем их и погнали.

0: Ну, тут как?
1: Вот именно этот, как его обозвать, сэмпл?
0: Это сэмпл, да.
1: Именно этот сэмпл и выдал. Тот факт, что это копипаст.
0: Ну, кстати, и грув тоже. Сам грув, то есть барабаны, они чем-то тоже.
1: Есть, что-то есть такое. А что в итоге?
0: В итоге? Ну, а твой вердикт какой? Ну,
1: ребята своровали.
0: Что-то спёрто, да?
1: Что-то спёрто. Чую.
0: Чую. То, что плохо лежит, было спёрто, да? Так, ну что ж, музыкальная экспертиза долго не понадобилась. Стороны договорились без долгих разбирательств. Итог. 1 200 000 баков компенсации и 70% авторских прав на песню «My Humps» достались автору оригинального трека Лин Талибер.
1: Да. Ну пусть скажет спасибо группе Black Eyed Peas.
0: Да, ну знаешь,
1: за заработок нехилый.
0: Ребята подумали, ну лучше именно заработать большие деньги и чуть-чуть отстегнуть.
1: Это хитрый план.
0: Да, так что в итоге это были самые дорогие выпуклости в истории поп-музыки.
1: My humps.
0: My humps. Ой.

0: Вики на Радио DFM.
1: Реклама.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
16: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
15: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
17: Иди ко мне, девочка.
15: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
18: Welcome back, and right now...
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM.
18: Потому

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэу! Дефис-культ, привет, everybody! Это ПП-спортивная часть шоу «Разбудильники». Рядом со мной леди, которая делает разминку даже перед открытием холодильника. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас рубрика «Форма в норме». Играем против лишних КГ на их половине поля.
3: Это правда. Ну что, все знают, что обязательно утро желательно начинать с чего? С белка.
2: А, да? С белка или с белки? Как, ну, ты уточни.
3: С белка.
2: С белка.
3: Все-таки. Гоняются после 30 особенно люди за этим белком с утра пораньше. И на самом деле говорят, что мы обманываем себя, когда говорим, вот пару яичек сварил или пожарил, это уже белковый завтрак. Нет.
2: А неужели? А какой?
3: Этого очень и очень мало. Высокобелковый завтрак начинается с 30 грамм белка. За один прием пищи.
2: Так.
3: Ниже это обычный завтрак. 30 граммов. Почему? Порог стимуляции синтеза мышечного белка.
2: Стимуляции синтеза. Это что-то уже звучит как...
3: 0,4 грамма белка на килограмм масс тела. То есть для большинства это 30-50 грамм за прием. Два яйца плюс чашка яичных белков. Вот это уже белковый завтрак.
2: То есть, а если 4 яйца?
3: Это слишком много желтков.
2: А, понятно. То есть форма все равно не будет выполнена, да?
3: Да. Okay. Как еще добрать с самого утра? Два яйца и две порции греческого йогурта, например.
2: А, это мне нравится.
3: Два яйца плюс 200 грамм творога.
2: Mm-hmm.
3: Два яйца и плюс две куриные колбаски. Например.
2: А, ну колбаски я не ем, ладно.
3: Ну куриные-то ешь.
2: Не, куриные тоже не ем. Ладно, окей.
3: Ну и, наконец, почему это важно для похудения, кушать белок? Он имеет термический эффект 20-30%. Углеводы, в свою очередь, 5-10%, а жиры около 3%. То есть мы тратим больше калорий на усвоение белка. Поэтому быстрее худеем.
2: Половина была понятна, но все равно звучит очень круто. Так, а я понял, то есть, а углеводы, что ли, нельзя на завтрак, что ли, есть?
3: А почему? Можно. Можно, и как раз углеводы...
2: Перемешку, да, с белками,
3: перемешку,
2: да?
3: С белками. Здесь история в том, что желательно вот эти 30-50 грамм белка в каждый прием пищи впихивать.
2: А, надо именно отработать эту квоту, да? Квота для белков и все остальное, да?
3: Да, мы желаем вам высокобелкового завтрака, ребята.
2: Ну ладно, я с утра вообще яйца ел точно.
3: Молодец.
2: И смыл это суп уэром.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, да. Чик-чик-чик-бум. Here we go, here we go.
2: Рэп.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
3: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: вас будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, алоха, ди народ. Синдром приближающегося отпуска – это когда чемодан еще не собран, но мысленно ты уже споришь с лежаком на лучшее место у бассейна. А пока просыпайся с нами, мы будем быстрее, чем запах школьной столовой. Это шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Как точно? Ничего так не взбудораживает ностальгические чувства, как запах школьной столовой.
0: Ого!
1: А еще садика. Вот у меня больше с садом ассоциируется.
0: То есть запах садика ты еще помнишь до сих пор?
1: Конечно, вот эта кашка.
0: What?
1: Ты приходишь в сад, и тут уже там пахнет. Тревогой и кашкой.
0: Wow.
1: Вот чем пахнет в детском саду.
0: Вау. А у нас в школе, я же жил на школе, как бывают такие школы, как пенсионат. Там живешь три месяца, и у меня запах, который с этим местом ассоциируется, это запах плов из фасоли. То есть как будто плов, но именно из фасоли делается.
1: Интересненько.
0: Это подавалось по вторникам и по четвергам. И мы ждали прямо, знаешь, как один человек ждал пятницу.
1: Даже расписание помнишь.
0: У нас, да. Потому что это называется Tuesday beans и Thursday beans.
1: Что это значит?
0: А beans это фасол, Tuesday, Tuesday beans, Thursday, Thursday beans. То есть фасол по вторникам и по четвергам.
1: Запах корректора или вот...
0: Коллектора.
1: Запах. Знаменитый запах коллектора,
0: коллектора,
1: который пришел с тобой разбираться.
0: Да, это что такое?
1: Запах кулака. Чуешь?
0: Ты сейчас не шутишь.
1: Корректор. Это когда ты, ну, кто-то, оказывается, назвал это замазкой. Когда ты написал в школе что-то с ошибкой.
0: А,
1: и замазал.
0: Понял.
1: Кто-то называет это замазку, но вообще-то корректор.
0: Корректор, который корректирует, да?
1: Который корректирует.
0: Не
1: этот
0: коллектор.
1: Запах тоже ассоциируется с детством. А коллектор уже ассоциация с более взрослым.
0: Только взрослая жизнь, да. Только к взрослым ходит, да. Или звонят. Только взрослые звонят, да.
1: А, еще ацетон. Мы уже, девчонки, забыли. Забыли, что это такое, красить ногти обычным лаком. А вот раньше и стирали ацетончиком.
0: Ну, кстати, ацетон, а мы же так, этот подошвы кроссовки чистим.
1: Точно.
0: Да, очень
1: чтобы
0: эффективно.
1: Были беленькие.
0: Воняет лучше в квартире, не надо с этим шутить.
1: Едешь, воняешь, но зато белые кроссовки.
0: Белые кроссовки. Полувонючие.
1: Красота требует жертв. А чем пахнет пробушка? Ну, оптимизмом определенно точно.
0: Однозначно, конечно же.
1: Заказывай, оставляй заявки, группу ВКонтакте под последним постом. Ждем тебя здесь, в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: И сейчас будет запах понедельника. Ну, по крайней мере... По крайней мере, утешение. То, что сегодня наступил понедельник. Каждый неделя одно и то же, понимаешь?
1: Да.
0: У нас есть гимн, то есть называется гимн смехотерапии певтически.
1: Да, спасаемся от понедельника, смеясь.
0: Давайте вместе с нами. Come on, everybody.
1: Запах коллектора.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом вижу.
2: Угу. А я оттуда, знаешь, откуда? Из мессенджера. Пишет Марица. Вот, пишется как пицца. Марица. Утро, Катя и Саймон. Снова понедельник и снова тяжело вставать на работу. Разбудите меня и моего котю. Ага. Ладно, котю. А, окей, котю. Кто-то вчера танцевал до утра и до упаду. Что-нибудь зажигательное давай врубай. Марина, Москва. Окей, Марица. Марица,
1: let's go.
2: Да, и котица.

0: Катя и Саймон, разбудите моего мужа Вячеслава из Горно-Алтайска. Вячеслав, хватит валяться в кровати. Освободись от оков одеяла и марш в ванную. А то останешься без завтрака. Твоя жена Мария.
1: Вау, а как зовут еще раз?
0: Мужа?
1: Мужа, да.
0: Вячеслав.
1: Вячеслав, главное не одеализировать себя, да? Ну что ж, давай распутывайся и подключайся к нам. Let's go.

0: Ой, надо же так кричать, я вообще испугался слегка. У нас кто пишет? Да, гоу, да. Так, Никол пишет, не Шерзинга, а наша Никол. Разбудите, пожалуйста, моего друга Григория. Спит на ходу город Подольск.
1: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, мою жену Адель и дочь Алину из Москвы. Просит Иван.
0: Адель и Алина, да? Адель, Алина, Никол. Let's go.

0: Если спросят, что рифмуется с электричкой, ты уже знаешь. Сестричка и привичка.
1: Ага. Ну что, поиграем?
0: Да.
1: Для этого напомню, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерчище от радио DFM.
0: Да, прикинь, я сейчас подбираю дальше рифмы к
1: спичке, к слову, электричке.
0: Да, к слову электричке. И даже не расслышал номер телефона, прикинь.
1: 8-495-956-101-2.
0: Да. А дальше подбирайте, подбирайте. А мы через некоторое время вернемся. Обещаю, что очень скоро. Запомни, это шоу «Разбудилники». Включи тусовку. Электричка.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Уи! Йоу, ты народ! Если кофе уже умоляет тебя не злоупотреблять им, бодру пожаловать в Power Bank Show.
3: Разбудильники!
2: Здесь кофессионал Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон. Я представила, это кофе, который тебя умоляет.
2: Уже не злоупотреблять им.
4: Мной.
2: Такой, да. Бывает, да. Ну что же, каждые 5 секунд кто-то фальшиво кашляет в трубку, чтобы доказать начальнику, что он реально заболел. А мы играем в 5 сек.
4: Играем мы с Марией из Горно-Алтайска. Маш, привет.
2: Маша!
5: Привет!
2: Hello, Маша!
4: Рад тебя слышать.
2: Yeah.
4: Ну, вот в Москве бешеный темп жизни, куда-то несемся постоянно, очень быстро все делаем. А в Горно-Алтайске какой темп?
2: Mm.
5: Нет, у нас очень медленный темп. Я была у вас в Москве вот буквально не так давно. Я бежала очень долго. Очень много.
2: Ну, кстати, у нас в Африке тоже темп медленный, прямо как в Горном Алтае, да, то есть...
4: Алтайске.
2: Алтайский, да. То есть помедленнее, знаешь, пока походишь, подумаешь о жизни.
4: А, Маш, ну сейчас придется притвориться москвичкой и очень быстро играть в игру 5 сек. Что, кстати, ты быстрее всего делаешь? М? Маш?
5: Алло,
4: да, что ты делаешь быстрее всего, очень быстро, буквально за 5 сек?
5: Засыпаю.
4: О, классный навык.
2: Дай поносить. Вообще такую функцию. Потому что ну, засыпать вот это для меня это самое сложное.
4: Да, кстати.
2: Как только я собираюсь уснуть, появляется новая серия сериала, блин.
4: Да, или вдохновение.
2: Или вдруг начинаешь думать, блин, что
4: муха еще? Сидит или стоит?
2: Да, или что еще не успел достичь в жизни. Да, или самолет сел, а внутри ты стоишь или сидишь.
4: Да,
2: о май гад.
4: Так много вопросов, так мало ответов.
2: Да, да.
4: Игра 5 сек впереди, что будет происходить, Маша? Мы тебе называем разные категории, а ты к этим категориям по 3 подходящих слова. Нужно ответить на 3 из 5 категорий. Если справишься, заберешь фирменный мерчище от Радио Диафан.
2: Да.
4: Готова?
2: У нас мерчище.
5: Да, готова.
2: Поехали. Маша, назови 3 вещи, которые пахнут приятно.
5: Лаванда, корица, кофе.
4: Вау,
2: это была заготовка, что ли? Ничего
4: отлично,
2: себе.
4: Первое задание просто махом вообще сделала. Идем дальше. Назови 3 предмета, которые могут сломаться.
5: Телевизор, компьютер, чайник.
2: Правильно.
4: Ничего себе.
2: Браво. Ну, тут она чуть дольше думала, конечно. Но ничего. Так, Маша, назови 3 мультяшных героев.
4: Мультяшных героев, да.
5: Эльза, Анна, Анастасия.
2: Да, и Маша тоже есть, кстати.
4: Чисто девчонок перечислила.
2: Она про себя ради забыла.
5: Да, конечно, как иначе.
2: Про себя забыла. А то я бы спросил, Маша, где медведь?
4: То есть, получается, 3 категории.
5: Под отделком.
2: Окей.
4: 3 категории из 5 сделано.
2: Погорел же все, что ли? Ух ты!
4: Забирает фирменный мерч. ДФМ. Мы поздравляем тебя, Маш.
2: Да, ну что, теперь время для приветов. Обязательно медведи передай. Вот у меня есть 5 секунд ровно.
5: Да-да, мой медведь, просыпайся, это твой кролик из, ну, он там, тайна жизни домашних животных.
4: А, все, привет кому-то.
2: И все, папе, маме там, или там, друзьям там.
5: Достаточно.
4: Живые люди сами проснутся.
2: Обойдутся, да.
4: Горно-Алтайск, включи тусу.
0: Это шоу «Разбудилки».
6: Саймон и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
3: Реклама на ДФМ.
4: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните 54 54 54.
7: Где

0: Взнос на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Он напоминает стук дождя по черепице.

0: и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.
6: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Вазав, десолнечная система. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу «Разбудильники». На борту наша мемаля Фурия Роха, Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Это мемоскоп, позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
3: Сегодня звезды расскажут, какое ты уведомление на телефоне. Это что-то из прошлого.
2: Что-то из эры динозавров, да? Ла Фурия Роха. Представляешь, что это такое?
3: Нет.
2: Это же сборная Испании. Да, типа Красная Фурия. Ла Фурия Роха. Вот, так что ты чемпионка мира в этом году.
3: Ладно.
2: Да, так начинает Овны.
3: Уведомление о поступлении денежных средств. Даже если это не день зарплаты, вы сможете притянуть деньги из неожиданного источника дохода.
2: Даже говорят, что это звук дожди.
3: Что?
2: Приятнее, чем детский смех.
3: Это правда.
2: Единственный звук, который приятнее, как говорится, да. Тилцы, это я, да?
3: Ваш заказ передан в доставку. Сегодня вы будете ждать кого-то так же сильно, как курьера с доставкой пиццы.
2: Окей. Это мне нравится. Ты у нас близнец, да?
3: Я?
2: Да.
3: Очень приятно познакомиться. Я Козерог.
2: Ой, с каких пор-то? Ты что, пирабулос? Ладно, близнецы.
3: У вас 127 непрочитанных сообщений. Ответить этому, переслать тому, не забыть про просьбу третьего. Сегодня вы забираете звание главного суетолога.
2: Оу, да. Раки.
3: Воспоминания. В этот день несколько лет назад. Даже если вы пытались забыть кого-то годами, ваш телефон разблокирует воспоминания за секунду.
2: О, там даже был тренд TBT. Это Throwback Thursday. Когда по четвергам старые фотки выкладывали. Помнишь тренд?
3: Припоминаю.
2: Вот, и каким-то образом время от времени он возвращается. А, лвы.
3: Кому-то понравилась ваша публикация. Сегодня комплиментов и внимания будет больше обычного.
2: Окей, девы.
3: Пора размяться. Вы слишком долго сидите. Даже телефон считает, что физическая активность сегодня не повредит.
2: Блин, вот смарт-часы сейчас мне не дают покоя в этой жизни. Они у меня появились, я просто миллион лет не носил часы, и мне подарили, объяснили, что это обалденный медицинский прибор, короче. Все этот замеряет. Сейчас я долго не могу сидеть. Часы мне говорят, ты долго уже сидишь.
3: Встань.
2: И броди, блин, знаешь. А теперь даже громко в машине, я слушаю музыку громко, он мне говорит, это слишком большая громкость для ушей.
3: Умные часы с функцией матери. Понятно.
2: Скоро скажет, что ты без шапки ходишь, понимаешь?
3: Шапку надень.
2: Oh my God, it's crazy. Виси.
3: Товар из вашего списка желаний снова в наличии. Вселенная будет соблазнять вас приятными мелочами. Но вы держитесь.
2: Окей, не мелочитесь. Так, скорпионы.
3: Сообщение удалено. Весь день будете ломать голову, что ж там было?
2: Кто удалил, ты или твой этот?
3: Тот, кто прислал.
2: Да уж. Стрелцы.
3: Регистрация на рейс открыта. Вам досталось самое приятное уведомление. Самое время отправиться на встречу приключения.
2: Что, собираем чемодан? Пока мысленно, да. Козероги.
3: Еженедельный отчет. Экранное время сократилось на 18%. Вместо просмотра рилсиков займитесь делом. Сегодня дисциплина сыграет вам на руку.
2: Это тебе, да, сегодня? А, то есть без рилсов сегодня, да? Окей. Водолей.
3: Не забудьте пройти урок иностранного языка. День идеально подходит, чтобы узнать что-то новое.
2: Да, конечно, Ла Фурия Роха. Теперь знаешь, да? Это...
3: Сборная Испании.
2: А перевод-то?
3: Что-то там красное.
2: Дорогая, ты уже забыла то, что только что сказали. Красная Фурия.
3: А, Красная Фурия.
2: Да, Ла Фурия Роха. Так, дальше у нас что, рыбы?
3: Вам написал или написала бывшая или бывший. Прошлое внезапно решит напомнить о себе. Главное не отвечать на эмоциях.
2: И главное, видишь, было не множественное число, да? Бывшая, бывшая, не бывшие.
3: Хором тебе решили написать.
2: Причем так бывает, что в один день тебя все вспоминают. Ладно, промолчу. Все, да?
3: Змееносцы.
2: Неужели сегодня у них...
3: Повезло.
2: Это не похоже на понедельник.
3: Заряд аккумулятора 1%. День будет насыщенным, поэтому постарайтесь вовремя найти источник энергии.
2: О-оу, 1%. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Только что был мемоскоп. Всем зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчет со звони на бегу, подвластно все, мне без проблем.
2: Слушай шоу «Разбудилники»
3: на радио DFM.
0: Реклама.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 6+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка
10: on DFM.
11: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Формула САЙ. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Формула САЙ», где САЙ погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки и делится фишками формулы. Говоря короче, простым языком, рассказывает нам про спорт, где шлем имеет значение.
2: О, да. Ну что же, вчера был 11-й этап сезона «Формулы-1» на трассе Хунгароринг в Венгрии.
1: Хунгароринг.
2: Хунгароринг.
1: А, хунга, простите.
2: Да, у тебя такое выражение лица было, конечно, услышав такое. Перед гонкой трасса Хунгароринг официально присвоила имена легендарных гонщиков Формулы-1 половине своих поворотов в честь 40-летия Гран-при в Венгрии. То есть теперь 13-му повороту присвоено имя Айртон Сена, трехкратный победитель на этой трассе. 12-му повороту присвоено имя Михаил Шумахер, четырехкратный победитель на этой трассе. Второму повороту присвоено имя Льюис Хэмилтон, рекордсмен трассы с 8 победами. А 14-му повороту присвоено имя Сис.
1: Админ?
2: Не
1: в честь админа?
2: Нет. Ну, к сожалению или к счастью. Сис. Ты на каком повороте? Я на Сисе. Так что это в честь Ференца Сиса. Вот. Но некоторые говорят Шиш, а другие говорят Сис. Поэтому...
1: Шиш тебе, а не имя в твоем.
2: Да,
1: Шиш. А не имя на повороте.
2: Да, Шиш или Сис. Вот зал разделился на две части. Так, теперь о гонке. Она, ну, прошла, конечно, без курьеза, кроме штрафов, которые понабрал Льюис Хэмилтон, и 5 секунд и 3 места на старте. То есть там интернет говорит, что ему не хотят давать восьмой этот титул, поэтому его так штрафуют налево-направо. До оглашения результатов, Кат, напомни, пожалуйста, кто за кого, какого пилота болеет в нашем коллективе?
1: Ну, я, конечно, за Шарля Леклера, мой эклерчик. Настя выбрала Ландо Норрис.
2: Настя, это наш линейный продюсер.
1: Андрей, рукорежиссер. Кими Антонелли.
2: Кими Антонелли.
1: Ну, а Сай очень удобную позицию выбрал. Лучшего гонщика.
2: Ты знаешь, сколько он же победил много, но давно ничего не побеждал, и мы старались все вместе.
1: Льюис Хэмилтон.
2: Да. Ну что ж, кто еще не смотрел гонки, или кто еще не в курсе, за первое место в Формуле-1 дает 25 очков. За второй 18, за третий 15. А дальше с четвертого места уже разница в 2 очка. Да, Шиш
1: или Сис.
2: Не, Шиш — это 11 место. То есть очки получают 10 гонщиков. 10 мест, понимаешь, да? А с 11 места Шиш. Ну что ж, теперь подиум. Кто еще не смотрел гонку, закрой ушки, секунд на 10. Итак, третье место. Кими Антонелли!
1: О, поздравляем, Андрей, твоего Кими.
2: Да.
1: Молоденького.
2: Второе место — Макс Ферстаппен.
1: Макс, за тебя из нас никто не болеет, но ты молодец.
2: Какая-то тишина у нас в студии, да? Так, и первое место первый раз в этом сезоне — Ландо Норрис!
1: Настя, твой вырвался в лидеры.
2: Ну а так, закончилась первая половина сезона Формулы-1. Формула-1 уходит на летние каникулы, как и мы скоро. До 23 августа F1 не будет гонки. Вот так, как выглядит турнирная таблица по очкам. То есть третье место в чемпионате теперь Джордж Рассел.
1: Джордж?
2: Да.
1: Рассел.
2: Да, тишина, потому что никто не болит, да?
1: Да.
2: Так, второе место — Льюис Хэмилтон. И первое место пока по турнирным таблицам — Кими Антонелли.
1: Андрей знает, за кого болеть.
2: Да.
1: Кими Антонелли.
2: Но с меня вроде все. И вот желаю всем скорость не на дорогах, а в мышлениях.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: У-ла-ла. Сибири-ба, сибири-ба. Давай.
2: Рэп.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Шоу «Разбудилники» на радио DFM. Бум, шакалака, привет еще, динародище. У кого до отпуска рукой подать, тот знает, что главное сделать умный вид перед компьютером, тяжело вздохнуть в понедельник и героически дотерпеть до чемоданов. Это отпуск, приближающее шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа,
1: ну что, да, можно смело запускать обратный отчет до отпуска. Осталось 5 дней.
0: А сегодня не считаешь, да?
1: Нет.
0: Но 4 с хвостиком.
1: 4 с хвостиком?
0: Да.
1: Ну, ладно.
0: Ну, уже больше половины эфира прошло.
1: И мы уже поняли, что мы постепенно, как-то постепенно, да, уходим в отпуск. Сначала наша речь уже ушла.
0: Да?
1: Вышла из чата. Мысли уже тоже все-таки где-то там.
0: Но настроение еще здесь.
1: Но настроение еще здесь.
0: Что с вами, да.
1: Что ты сделаешь первым делом, как только наступит отпуск?
0: Вау, очень хороший вопрос. Я всегда по-разному. Есть отпуск, который я даже начинаю именно в работе еще. И у меня пока в этом году так и будет.
1: По инерции.
0: Да, то есть, видишь, пару гастролей еще надо отмочить. Вот, и только тогда у меня отпуск начнется. Поэтому у меня пока вот она, ну, начальная фраза рабочая. Только потом, да, я уже завалюсь.
1: А у меня все очень просто. Первое, что я сделаю, в первый день отпуска отключу все будильники.
0: Ух ты! Ну, молодец, молодец.
1: Разбудильник будет отдыхать.
0: Разбудильник как расчехляет, что, чемоданы?
1: Чемоданы.
0: И зачехляет будильники.
1: Именно так. Зачехляю их обратно. А пока мы готовы устраивать пробушку.
0: Вау.
1: Группа ВКонтакте под последним постом пишет, как зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Слушай, я представляю, да, вот первый понедельник в отпуске, и как будильник заорет. И ты думаешь, что происходит?
1: Давай пока не будем думать об этом.
0: Да уж. Ну что же, пока мы ржем над понедельником. Вот только так нам всем легче будет, правильно?
1: Да.
0: Да, так что let's go.
2: Хе-хе-ха-ха. Хе-ха-ха. Хе-хо-хо. Хе-хе-хе.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Готова выполнять заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Вижу несколько.
2: Угу. А кто отметился этот раз у нас? Вижу тоже.
1: Несколько. Вау, мы видим.
2: Видим. Ой, сериал «Видеть». Ты смотрела «Видеть»?
1: Нет.
2: Потрясающий сериал, рекомендую.
1: Посмотри «Видеть».
2: Да, да? Представь себе, то есть мир, где, то есть... никто не видит. И все на ощупь. И все на ощупь. И даже, все ощущает лучше, чем даже те, кто могли видеть. То есть он удивительный.
1: Там
2: Джейсон Момоа снимается в главную роль. Да, рекомендую, потому что он обалденный. Так, Михаил пишет у нас в мессенджере. Прошу разбудить моего сына, который никак не может проснуться, а ему нужно в лагерь. По-хорошему.
1: Детский лагерь.
2: Да. Это там, где уважатый, да?
1: Да. Да? Уважатый.
2: Уважатый, да. Ну что ж, поехали. Это не для уважатого, а именно для сына, да. Поехали.

0: Человек, который не существует, пока не выпьет кофе.
1: И не только для меня, судя по всему. Дарья пишет.
0: Кофеманы.
1: Прошу разбудить моего коллегу Андрея. Он должен мне сходить за кофе, но не хочет. Андрюх, ну это непростительная ошибка.
0: Ну этот трек тоже для тебя. Ну, слушаешь, и будет ощущение, как будто ты уже чашку выпил, понимаешь?
1: Именно.

0: Окей, так, что у нас есть еще из сообщения? Алексей пишет у нас в мессенджере: «Разбудите меня!» Еще «меня» все заглавными буквами. То есть «меня!» Я один заслужил пробушку. Заслужил пробушку. Да, всю ночь я не мог уснуть. Поэтому все равно разбудите.
1: Ну ладно. Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите всю Самару, чтобы утро у всех было позитивным. Просит Елена.
0: Окей, Самара, давай оптом всех разбудим. Let's go.

0: Постарались.
1: Городок. Ну что, на вопрос, когда играем, ответ уже прозвучал. Ща. Но сначала набирай телефон прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: Ща. А, погоди, давай еще раз номерок, а то я забыл сразу.
1: 8-495-956-101-2.

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Алоха, ди команда. Подъем, подъем. Это тройной эспрессо под названием шоу «Разбудильники». Она по запаху через стену может определить, что ты варишь слишком слабый кофе. Катя Бодрова.
3: Знает 100 рецептов заваривания чая. Пуэрчик.
2: Сейчас...
3: Диджей Саймон.
2: Сейчас слово «микс» — тренажер для мозга, где слова звучат, как будто их произносит лама, пытаясь чихнуть.
3: Играть с нами будет Кристина из Подольска. Кристина, привет.
2: Кристина!
4: Привет, привет.
2: Hello.
3: Какое, кстати, крылатое выражение или устойчивое может охарактеризовать твой день? Без труда не выловишь рыбку из пруда, например, может быть.
4: Ну, нет. Точно нет.
3: Бьюсь, как рыба.
2: Да, это что? Если точка...
4: Я пытаюсь вспомнить какие-нибудь выражения про еду. Я люблю поесть.
3: А праздник живота?
2: Но ты...
4: Праздник живота, супер. Каждый день праздник живота.
2: А я думал, ты тот, что ешь.
3: Что не день, то праздник.
2: Ты тот, что ешь.
3: А, ты то, что ты ешь.
2: Да, то, что ты ешь.
3: Есть и такое.
2: Вот.
4: Нет, я не хочу таким быть жирным.
2: А, ты знаешь, с утра уже жирное поела, я понял.
3: Я считаю, что это все чушь собачья. Хватит валять дурака, рукой подать до нашей игры.
2: Слушай, ты сейчас разговариваешь, как наши африканские бабушки.
3: Они... Так и наши русские.
2: Они на пословицах вообще общаются.
3: И наши бабушки
2: тоже. И сидишь половиной, не понял. И делаешь ведь как-то понял.
3: Эх, надо африканским русским бабушкам познакомиться.
2: Да.
3: А вот это будет, конечно,
2: это знатный, разговор будет...
3: знатная посиделка на лавке у подъезда.
2: Разговор будет на 7 дней, знаешь.
3: Итак, слово «микс», Кристин. Мы называем тебе устойчивое выражение. Ты их наверняка знаешь. Но буквы расположили там в хаотичном порядке. Задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься – побеждаешь. Все понятно?
4: Да, поехали.
3: Ну, погнали.
2: Так, в этой игре я всегда всех предупреждаю, что есть сломанный русский язык и есть ломанный русский язык. Первый вариант – это у меня изо рта выходит. Так что слушай внимательно. Шаболья кишаш.
3: Шаболья кишаш. Ну, говорят про...
4: Довольно.
3: Не шаболья.
2: Это про крутого человека, то есть главный.
3: Да, он главный.
4: Шаболья, там есть буква ш.
3: Сосны что падает?
4: Сосны, да. Эти, господи, как их называют? Шишки.
3: Да.
2: Шишки, колючие. А если не маленькая шишка?
3: Не маленькая, а?
4: Большая шишка.
2: Большая шишка! Браво! Не подсказывали ни разу. Так, десерт в чепеньках.
3: Десять в чепенках, скажем так.
4: Печенках,
3: сидеть в печенках.
2: Да. Так, в топе цела.
3: В топе цела. Работаю сегодня. Так можно сказать.
4: В топе
2: цела. Я даже не знаю, как это объяснить,
3: но это когда вот что-то интенсивно делаешь.
2: Да?
3: Работаю.
4: Поте лица,
3: конечно.
2: Да, я первый вообще.
3: Вообще-то 3 задания из 5, она выиграла.
2: Уже все, что ли? А я только вошел в кураж вообще-то.
3: Поздравляем тебя, Кристин. Фирменный мерчище от Радио ДФМ достается тебе.
2: Да.
4: Спасибо большое.
2: О, теперь время приветов. У тебя есть 9 ровно секунд.
4: Передаю привет моей коллеге Полине, вот сидит напротив меня. Привет, Полин.
3: Подольск, включи тусовку.
0: Разбудильники, радио Ди.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
1: Реклама на
3: Дифа. Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
4: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
5: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953 503 8181. 8953 503 8181.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Акуна Матата. Ди народ. Желаем всем жизни и либидо без проблем. В МЖ-шоу
3: «Разбудильники».
2: Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
3: Стороной М повернулся диджей Саймон.
2: Он часами может обсуждать двигатель машин. А стоит ей сказать фразу «нам надо поговорить», и тут же его запас слов выходит из чата. В эфире «Космический квест. Отношения. Венера-Юпитер».
3: Мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Про либидо повтори, пожалуйста, мне это очень понравилось.
2: Акуна Матата. Желаю всем жизнь и либидо без проблем.
3: Либидо без проблем. Это новый тост за столом с родственниками.
2: Особенно в семейной жизни, да?
3: Да-да-да.
2: Немаловажно же.
3: Кстати, про создание семейной ячейки общества. Новой ячейки общества. Мальчишник и девичник. Нормы допустимого. Обсудим вот это. Именно так. Потому что я знаю. Я знаю некоторых ребят, у которых свадьба не состоялась после мальчишника и девичника.
2: То есть решили не продолжать, короче.
3: Ну, как бы, сильно весело прошло. Как думаешь, где там нормы допустимого?
2: Ты знаешь, бывают такие движи. То есть начинается вроде спокойно, но чем это закончится, никто не планировал.
3: Как в фильме «Мальчишник в Вегасе».
2: Да, засасывает так, что не по-детски. Ну что ж, на самом деле есть аргумент «за» и аргумент «против». Наверняка именно с такого ракурса мы и зайдем.
3: То есть, заходи нормально.
2: Да, заходи нормально, види, зайди нормально. То есть за или против. А что скажешь? То есть ты за или как-то вот
3: так нет, против? Это классная традиция, мальчишник и девичник. Вопрос, что мне кажется, возвращаемся к нашей любимой теме, вам нужно заранее проговорить эти самые нормы допустимого.
2: Что можно, что нельзя?
3: Что можно, что нельзя. Ну, например, я не сильно бы обрадовалась, если бы какая-нибудь танцовщица... сидела на коленях моего будущего мужа, например, во время мальчишника. Ну нет.
2: Только на коленке?
3: Едут на рыбалку с мальчишками. Рыбку ловят.
2: Погоди, они так рыбу ловили все время. А почему именно у мальчишника они должны...
3: Тут поймали, да, хорошего леща?
2: Да. Поймали леща.
3: Короче, чтобы не словить леща, езжай на рыбалку.
2: А что делать, если и так они рыбу ловили все это время? А, ну, на мальчишнике ловить рыбу, это уже неинтересно-то.
3: Да ладно, в общем, придумывайте себе досуг, но там, где присутствуют мальчишки. Нельзя, не зря же назван.
2: Мальчишник,
3: нужно,
2: да?
3: Забыть в честь мальчишек. Так же и девичник.
2: Эх, как
3: девчонки, тусуйтесь, но девчонками.
2: Жалко, что невеста там не может быть, да? То есть ей там не место.
3: Но, кстати, иногда девичник и мальчишник объединяются в итоге.
2: Да?
3: Ну, потусовались по отдельности, потом, да ладно, пойдемте все вместе.
2: Мальчик-девичник.
3: Мальчик-девичник.
2: Мальчик-девичник, окей. Ну, вот аргументы, да, то есть аргументы, я просто нашел какие-то аргументы за и против, да, то есть это, по идее, это надо, потому что это символический финал холостой жизни, да. Время для друзей тоже надо, понимаешь?
3: Да.
2: Снятие предсвадебного стресса.
3: Это мандража.
2: Да, и яркие воспоминания, понимаешь?
3: Чтобы не сильно яркие были.
2: Яркий, а жизни, которая была, а теперь начинается новая. Вот. А кто против? Ну, те считают, что часто переходят границы. То есть, сколько бы ни договаривались, переходят за границы. Границы, точнее. Так, лишние затраты. Ну, многие считают, что и так свадьба много стоит денег, да? А мальчишник еще говорит, иногда стоит половина бюджета, чтобы мальчики нормально погуляли. И повод для ревности всегда находится. Повод. И, соответственно, еще давление традиции. Почему? Это надо обязательно. Может, обойдемся или нет?
3: Ну, кстати, многие обходятся и без этого.
2: Ну да. И живут долго и счастливо.
3: И вот Настя готовится, оказывается, у меня в моем круге такого не было. Девчонки обычно с невесты будущей сами организовывали девичник. А оказывается, и наоборот делают. Подружки устраивают девичник невесте. Она просто не парится ни финансово, ни время туда не уделяет. Девчонки сами все решают.
2: А, типа как подарок, да?
3: Да, как подарок.
2: Будущей невесте.
3: Классно, да?
2: Кстати, удобно. А то действительно,
3: удобно.
2: Да, а так, ну, много затрат, конечно, вот когда. А у нас, кстати, линейный продюсер Настя вот, скоро собирается в эту прекрасную жизнь. Вот, и, Настя, мы тебе желаем вообще всего...
3: Либидо без проблем.
2: Либидо без проблем, всего гладкого.
3: И в нормах допустимого мальчишника с девичником.
2: Конечно, быть. Обязательно быть. Не как пионы, конечно.

0: Это бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООПД. Не оферта.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Оу-оу-оу-оу-оу. Привет, бифакультет. Пора, брат, пора прокачать свой русский язык в шоу «Разбудилники». У доски с волшебной палкой в руке Катя Бодрова.
3: За партой диджей Саймон.
2: Сейчас говоризмы. Учим русский язык во всех его запутанных формах. Теперь, когда слышу слово «фиолет», мне уже не фиолетово. Потому что понимаю, что это баблос.
3: Именно.
2: Фиолет.
3: Ну что, отправляемся в Сибирь и пытаемся понять, что такое шанишки.
2: Excuse me?
3: Шанишки.
2: Шанишки?
3: Это похоже на штанишки, да?
2: Да.
3: Созвучно?
2: Да, это ну, уже не штани, я понял, да. Раз ты уже подсказала. Но это деньги, наверное, да?
3: Нет.
2: А ваши шанишки имеем или...
3: Шанишки, кстати, если деньги, тоже как будто подходят.
2: Но звучит, да, шанишки.
3: У меня есть немножечко шанишек.
2: Да.
3: Денежки, шанишки.
2: Это вещь, да?
3: Нет.
2: Это люди?
3: Нет.
2: Это состояние души?
3: Нет.
2: Шанишки?
3: Ну да, это, ну, вещь это не назовешь.
2: Поведение?
3: Существительное.
2: Это существительное, да?
3: А давай поиграем съедобное, несъедобное.
2: А, это съедобное, да?
3: Это съедобное.
2: А, шанишки едят. А, шанишки можно жарить? Да?
3: Да.
2: Можно варить?
3: Варить нет.
2: Варить, а только жарить, да? Лисички, может быть?
3: Запекать еще можно.
2: Может, грибы? А, запекать! Что-то мучное, да?
3: Да.
2: Шанечки мучное.
3: Да-да-да, ты очень близок.
2: Ну, жареный хлеб, что ли?
3: Ну, так и есть.
2: Гренки?
3: Пирожки.
2: А, пирожки. Шанечки. А кто-то говорит?
3: В Сибири и на севере часто говорят шанешки. Я даже, кстати, смотрела видео всяких рецептов, и там говорят, сегодня мы готовим шанешки.
2: Вау. И,
3: да.
2: И москвичи не поняли, да?
3: И вообще не поняли. Шанишки. Вообще шанишки — это небольшие открытые пирожки с любой начинкой, картошкой, творогом, ягодами.
2: А, то есть шанишки не могут падать колбасой вниз? Окей.
3: Ну, в качестве примера, зайдешь, я тебе шанишек с пылу с жару дам.
2: Прикольно. А север, получается, это где? Это Красноярск, да? Вот можно так услышать, да?
3: Да, да, да. И
2: я был, а мне шанишки не предлагали, прикинь. Ладно, ребят.
3: Какое упущение.
2: О, да.
3: Приятного аппетита.
2: Окей. Радио.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokovo.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokovo.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы общались на поговорках, а также узнали, что такое шанишки. Помнишь?
2: Шанишки — это хлебушки.
1: Ну, пирожки.
2: Пирожки, господи, я забыл.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит, новый тост. Всем либидо без проблем.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбала Омерио Куланджа. Дина Роуда, поздравляю, лето продолжается. Желаю, чтобы комары не смотрели на тебя, как на шведский стол. Понимаешь? И пусть сегодня у тебя будет столько удачи, сколько давай с понедельника было сказано в этом году. Ну что же, я доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. Пока-пока-пока! Чмоуки-пауки!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

Всем привет, друзья, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Впереди у нас, как всегда, самый сок Дэвид Гетта, елка Алан Уокер. Последний, кстати, не перестает удивлять. На 20-м съезде любителей чипсов на воздухе. Говорят, кстати, и такое есть. Алан пришел в костюме большой сосиски на вопрос, мол, зачем, он ответил просто: да мне по кайфу, хочу и делаю. Друзья, а я желаю вам, чтобы каждый миг у вас был как у Алана, как сосиска. Шучу, что было круто всегда, каждый день. А мы были, есть и будем вашим главным помощником. Это радио DFM. Не переключайтесь.

0: реклама на DFM.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: On DFM.

0: круглосуточно.
1: Плюс. Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Озон.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правил, количестве призов, срок, местные порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогой. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
6: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай рутину.

0: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: satisfaction.
1: Radio DFM.
2: Радио DFM.

В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Ветер восточный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Рубрика «Курам на смех». Бельгийский министр, давая интервью, забыл, что он в прямом эфире начал чистить нос. На национальном телевидении министр экономики задумался о вечном и начал ковыряться в носу. Оператор не успел переключить камеру, и запись стала мемом. А знаете, что сказал министр? «Я просто чесал лоб изнутри». Мне кто так почесал. Самое удивительное, что рейтинг министра моментально взлетел. Народ, видимо, увидел, как он докапывается до сути. И знаете, моя дочь в 3 года точно так же постоянно говорит. Ну а мы, друзья, чесать вам ничего не будем, только настроение с большим удовольствием. Это радио DFM. Не переключайтесь.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
3: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
2: Да, то есть как бы и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
3: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
2: Тоже верно.
3: Смотри, с кем.
2: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Сверидовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Welcome back. And right now.
1: А теперь тусовка.
10: On DFM.
1: DFM.
0: Под

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН».

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: круглосуточно.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ПК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 27, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Зависает видео. Тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: какой-нибудь очередной идиотский рекорд, который вдобавок еще и попал на страницы книги рекордов Гиннесса.
1: Да не томи ты.
0: Житель Германии вооружился вантузом и сумел лопнуть им 60 воздушных шариков за 30 секунд. Вот уж действительно забава для взрослого.
2: Как скучно мы живем.
0: Всем бодрого доброго. У микрофона Артем Скоробогатый и на очереди фейк-ньюс. Игра, в которой вам за вашу же расторопность может обломиться наш фирменный приз. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам легкого старта рабочей недели. Ну и удачи, конечно же.
3: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
5: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Надежда до нас дозвонилась в эфир радио DFM. И я абсолютно не шучу. На связи у нас Данил, которому 18. Даня, здоровенько.
1: Здорово.
0: Как понедельник?
1: Офигенно, сижу в ПВЗ, работаю.
0: Нормальное дело. Вон оно что. Может быть, мы тебя где-нибудь когда-нибудь в одном из этих ПВЗ встретим. Ладно, давай развлечемся. 2 минуты на все про все. Фейк ньюс называется игра. У нас для тебя уже готовы 3 новостных заголовка, которые я непосредственно прямо сейчас тебе друг за другом озвучу. Ну а ты, ежели определишь правдивость хотя бы 2 из них, забираешь гарантированно наш фирменный приз от радио DFM. Что же, давай. Минцифры, Даня, подготовила законопроект, предусматривающий временное ограничение доступа в интернет для граждан, имеющих просроченную задолженность за ЖКУ. Вот так вот сложно, но правдивый заголовок или нет?
1: Мне кажется, нет.
0: В Японии анонсировали испытание по пересадке свиных почек людям.
1: Испытание?
0: Испытание по пересадке свиных почек людям.
1: Наверное, нет.
0: В Германии женщина 17 лет не выходила с больничного.
1: Это да.
0: Да, и вообще да, это победа, дорогой друг. Но пока ты там работал, видимо, немножечко отвлекся и не сообразил. Давай подводить итоги. Минцифры не подготавливала никакого законопроекта, предусматривающего временное ограничение доступа в интернет для граждан, имеющих просрочку за ЖКУ. Таки да, тут ты оказался прав. В Японии анонсировали испытания. Вот тут ты как раз таки сказал нет. В Японии не анонсировали испытания по пересадке свиных почек людям. И таки да, в Германии женщина 17 лет не выходила с больничного.
1: Все правильно?
0: Да, есть 2 правильных ответа. А это значит, фирприз от радио DFM достается тебе и никому другому. А еще возможность передать приветы. Есть кому?
1: Всем сотрудникам можно организовать уже?

0: 2017. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 2017. Курс авто. Работаем с НДС.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Последний момент 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
10: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
9: В этой школе происходит что-то жуткое.
10: Одной мне не справиться.
9: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Северина.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка. Холли Флейм. Валя Карнавал. Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг придумал и продал первый в мире гамбургер, положив бифштекс между двумя круглыми булочками и добавив к нему соус и листик салата. В 1994 в Индии запретили тесты и различные там исследования по определению пола будущего ребенка, так как большинство хотело рожать только девочек. А в 2012 в Лондоне прошли 30-летние Олимпийские игры, на которых впервые женщинам разрешили выступать во всех видах спорта.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 27, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55 03 21. Действует до конца месяца.
2: Ищи стабильность.

0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
1: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: экологических новостей, то в России позаботились о людях с нарушениями зрения и разработали умный шлем, который в режиме реального времени анализирует окружающую обстановку, распознает препятствия и прокладывает безопасный маршрут. Ага, ну а мы разработали для вас новенький мерч и с удовольствием вручим его тому, кто одержит победу в следующей игрушке на сегодня, которая называется «Что было дальше?». Я вам, значит, начало новости, а вы мне концовочку. Ну, правильный вариант концовочки имеется в виду. Всем пламенный привет! У микрофона Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого понедельника. А это ее величество.
1: Реклама.

0: Репа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: А теперь тусовка.
2: Где?
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Время поговорить с Сергеем. Мы вас категорически, Сергей, здравствуйте.
1: Всем добрый день.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, а вы футбольный болельщик?
1: Конечно, откуда вы знаете?
0: Я предполагаю. А смотрите чемпионат России?
1: Уже 25 лет.
0: Как? Понятно. Тогда у нас для вас есть самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, еще точнее, три варианта концовки. Прямо сейчас я это все дело вам озвучу, а вы, если выберете правильный, гарантированно получаете от нас наш обновленный фирменный приз. Ну, а если вдруг ничего не получится, то мы с удовольствием послушаем ваш фирменный привет. Итак, Сергей, футбольный вы болельщик. Лучшему игроку матча премьер-лиги по футболу вручили. Смекнули? Вспомнили?
1: Сыр.
0: Многоточие вопрос, что было дальше? 15-килограммовую головку сыра, 10-килограммовый хрустальный мяч, это уже для нашей аудитории, кто не футбольные болельщики, или 5-килограммовый торт в виде бутсы. Вы выбираете...
1: Я опередил, я знаю, что это был сыр, я знаю, я вчера читал эту новость.
0: Реально, мы не знакомы.
1: И не очень довольный человек был на фотографии, который получил этот сыр.
0: Можно себе представить. Он ожидал все, что угодно, но только не это. Мы, на самом деле, с Сергеем не знакомы, ранее ни о чем не договаривались, просто так вышло. Лучшему игроку матча премьер-лиги по футболу вручили 15-килограммовую головку сыра.

0: против и совершенно не хочет слушать DFM. А это зря, зря, зря.
1: Сергей, поработайте с Татьяной, пожалуйста.
2: Реклама на DFM.
3: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
7: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
10: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. DFM.
12: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Лежим на диване, пьем смузи, джуз и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM.

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Теперь

0: Тире за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. Стопроцентная скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Novomoda. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
7: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
6: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
8: Иди ко мне, девочка.
6: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
9: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
10: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Северной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: Ну что же, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробуем вам рассказать. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно день прогулки с домашними растениями или же день вверх тормашками. И попробовать сесть на стул головой и печатать на компьютере ногами.
1: На чиле, на расслабоне.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 27, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Смотри Муз-ТВ, лови это и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На треть готова улица Чернышевского в Вологде. В Вологде открыли памятник Василию Шукшину. Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На треть готова улица Чернышевского в Вологде. Ремонт одной из главных магистралей Вологды, улицы Чернышевского, проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего подрядчику необходимо отремонтировать почти 4 километра дороги. На данный момент полностью закончено фрезерование проезжей части и частичная замена бортовых камней. Идет укладка асфальта. Работы выполняются без перекрытия движения, с частичным заужением проезжей части. Ремонты дорог проходят при поддержке правительства Вологодской области и являются частью народной программы «Единой России». В Вологде открыли памятник Василию Шукшину. В день рождения Василия Шукшина у кинотеатра «Ленком» состоялось торжественное открытие скульптуры заслуженного деятеля искусств РСФСР. Василий Шукшин дружил с вологодским писателем Василием Беловым, а в Белозерске снял свою последнюю режиссерскую работу «Калина Красная». Именно в «Ленкоме» в 1974 году вологжане впервые увидели картину. По всей стране фильм в год премьеры посмотрели 62,5 миллиона зрителей. Бронзовая скульптура Василия Шукшина изготовлена на средства федеральной субсидии, которые выделены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: Потому что все чаще обнаруживаешь на экране какую-то, простите, туфту. И именно по этой причине устремляешь свой взгляд в прошлое, чтобы открыть для себя нечто новенькое, в кавычках, или пересмотреть качественную годноту. Но если вы любитель астросюжеточки и вселенной Марвел, то докладываю, что намедни стало известно, что призрачного гонщика в новом фильме сыграет Райан Гослинг. Он появится в образе каскадера Джонни Блейза, которого в прошлой экранизации играл Николас Кейдж. Ну а всем грамотеям приосанится, собственно. Чуть опосля обязательно протестируем ваши знания по русскому языку. А вы рискуете выиграть фирменный приз от радио DFM. Я же вас категорически приветствую. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Да и много не работайте. И мало тоже.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Северина.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Welcome back. And right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.

0: Евгению, по-моему, да? Евгения, здравствуйте!
1: Ксения!
0: Ксения, простите, пожалуйста! Я думаю, господи, главное не ошибиться. Ошибся все-таки, балда. Простите, пожалуйста. Ксюшечка, здравствуйте!
2: Здрасте.
0: Игра у нас называется «Слово дня». Сейчас мы будем тестировать ваш русский язык. Для начала вопрос. Что было по этому самому русскому языку? Хотя бы в школе.
2: Три.
0: Спасибо за честность. Но отчаиваться не стоит. 60-40 примерно процентов усвоенного материала. И мы будем надеяться, что эта троечка, в надежде твердая, принесет вам 100% победу, а мы со своей стороны обязательно подарим вам наш фирменный приз. Итак, в чем дело? Вот вам новостной заголовок, там есть слово, где вам нужно правильно поставить ударение. После вспышки энтеровируса в санатории Свердловской области следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают экспертные или экспертные исследования. Где, собственно, здесь поставить правильное ударение? Ксения, выбирайте. Там какой-то подсказчик, да, у вас рядом, я смотрю? Вздыхает.
2: Нет, нет.
0: Ксения, ну все же просто!
2: Экспертные.
0: Да! Экспертные, никакие другие нет! Почему? В данном прилагательном, образованном от слова «эксперт», сохраняется ударение на втором слоге, на чем сходятся абсолютно все словари, поэтому правильно говорить еще раз, как, Ксения?
2: Экспертные.
0: Да, умница, дочка! Так и хочется сказать. А вы говорили, троечка по русскому языку. Да какая троечка? Тут прям четверочка, я бы сказал, очень отчетливо пахнет. Вы большой молодец, я вас этим поздравляю. А еще теперь у вас в кармане наш фирменный приз от Радио DFM. Приветы, будут?
2: Да, я бы хотела передать своим родственникам в Синюке.
0: Куда?
2: Семилуги.
0: Вау, а это где?
2: Воронежская область.
0: Классно. Там, надеюсь, тепло. И у вас тоже? Вы, наверное, из Воронежа?
2: Да.
0: Ты смотри, с интуицией вся полный порядок.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: Простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Теперь

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Сверидовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка. Холли Флейм. Валя Карнавал. Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
12: Up the next.
8: А дальше тусовка.
12: On DFM.
8: Потому что...

0: Ну что, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами до завтра...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Кристофер Нолан возглавил рейтинг самых влиятельных кинорежиссеров Голливуда, а исследователи выяснили, что только 49% россиян дочитывают «Войну и мир» до конца...
2: Непорядок.
0: Все, на этом на сегодня у меня. Здесь был Артем Скоробогатый, совсем скоро Женя Кротов. А я что хочу сказать? Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 27, без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

сегодня 27-е. Представляете, уже практически заканчивается второй летний месяц. Остался лишь один впереди. И там уже снова осень, зима, и вот это пойдет опять по кругу. Надеюсь, вы успели сделать все, что хотели. Ну, а если не успели, ребят, давайте делать это под классную нашу, конечно, музыку. Ну и возможность выиграть подарок тоже не пропускаем. Совсем скоро я здесь вам все расскажу. Ну, а пока всем привет. Меня зовут Женя Кротов. Продолжаем двигаться, причем вот так. Moving to the sun. Впереди у нас слушаем вместе.

0: Неделя не просто дается, да? И не только вам, ребята. Новость вот прочитал, что в Питере мужчине суд назначил 250 часов обязательных работ, но тому так не понравилось, что он попросил в итоге на тюрьму заменить. Да уж, когда в детстве вот мне говорили, тебе лишь бы сесть и ножки свесить, лентяй, кажется, речь была вовсе не про шею, да? Ну что ж, пожелаем ему удачи, да и вам тоже. Она пригодится, но, правда, по другой причине. Через несколько минут я попрошу вас позвонить нам, и первый дозвонившийся будет иметь шанс забрать себе наш подарок, наш мерч памятный. Так что готовьтесь. Плюс 7-495-956-1012 и запоминайте вот этот номер.
1: Реклама на Дифа.
2: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: Август – выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине «Стройландия.ру» 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. «Стройландия» – для дома и больше.
4: «Стройландия.ру» 46 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Вот знаете, можно провести этот понедельник как обычно, там на работе или чем вы занимаетесь, а можно сделать его запоминающимся. Нужно всего лишь позвонить нам и попытаться выиграть мерч. +7 495 956 1012. Такой у нас номер. Дерзайте и всем удачи.

0: И мы приходим к обещанному, друзья. Мы начинаем разыгрывать наш мерч. Прямо сейчас у нас есть участница, которая нам позвонила, справилась, успела набрать самое первое. И это Ольга. Она у нас из Томска. Оля, привет.
1: Добрый день.
0: Привет.
1: А кому-то добрый вечер.
0: Да, это точно. У вас сейчас вечер, у нас еще пока день. Оль, ты мне за эфиром сказала, что ты консультант по питанию, что ты, в общем, помогаешь людям с этим направлением жизни.
1: Наверное.
0: Это точно. Расскажи, пожалуйста, а фастфуд это действительно прям настолько плохо? Совсем нельзя?
1: Ну, смотрите, я за баланс. То есть 80% еды должно быть правильно, и 20% уже так, какие-то вольности.
0: А, то есть
1: потому что
0: целый день ел салаты и жестко бутерброды на ночь. Это нормально, да?
1: Ну, смотри, какая цель стоит. Если стоит цель снижения веса, то, конечно, бутерброды на ночь лучше не есть.
0: Да, понятно. Угу. Ну ладно, мне не надо, поэтому буду есть бутерброды. А ты будешь выигрывать мерч прямо сейчас. Очень простая игра на самом деле. Называется «Третий лишний». Прямо сейчас, Оль, я тебе назову три слова. Два из них как-то объединены по смыслу, а одно нет. Твоя задача угадать. Ты готова услышать слова?
1: Конечно.
0: Отлично. Первое слово – это «юрок». Второе – «булень». И третье слово – это «пискулька». Как тебе кажется, какое из этих слов, что они вообще могут означать?
1: Ну, может быть, что-то из рыбалки?
0: Ну, если если так закинуть удочку, что поймать птицу, то да. Вот так скажу, если спиннингом зарядить. Да, это птица.
1: А можно еще раз? Юрок, второе.
0: Булень и пискулька.
1: Ну, мне кажется, вот второе слово «булик».
0: Да.
1: Не подходит.
0: Ага, ну что ж. Давай тогда скажу, ну да. Пискулька это птица, действительно. Действительно, правда. Так же, как и первое слово. А вот то, что ты называла как булик, там булинь. Ну, ты...
1: булинь.
0: Да, действительно права. Это узел для закрепления моряка для работы за бортом корабля. Я тебя поздравляю!
1: Ура!
0: Ты молодчина, выигрываешь наш мерч. Это как ты? На шестом чувстве?
1: Ну, я скорпион, и папа называет нас мамой-ведьмами.
0: А, я понял. Вы охотитесь на птиц, так что знаете, да? Вот что здоровое питание с людьми делает. Передавай приветы.
1: Передаю привет всему Томску, а также всей России. Я надеюсь, у всех хорошая погода. У нас в Томске невероятно жарко. Всем классного понедельника, и пусть у вас сегодня что-то обязательно позитивное случится.
0: Ой, хорошая какая. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ну, а вы, друзья, если также хотите сегодня обзавестись нашим мерчем, что ж, ждите момент. В следующем часе он снова будет разыгрываться.
2: Реклама на Дифа. «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

понедельник, как-то хочется скрасить этот день и, может быть, вредной едой. Потому что, друзья, сегодня 27 число, и сегодня день рождения гамбургера. Хотя странно это звучит, учитывая, из чего он создан в целом, ну ладно. Также сегодня отмечается день кемпинга, вот можно куда-нибудь выбраться, если любите где-то на природе пожить. Также сегодня еще празднуется день ходьбы на ходулях, так что поздравляем еще всех девушек на высоких каблуках. Всем привет, друзья, я Жень Кротов, у нас новый час и, конечно, еще одна возможность заполучить наш фирменный мерч. Будете хвастаться друзьям, рассказывать, ну или просто получите, будете наслаждаться. Скоро поиграем, ну а пока поехали слушать музыку. У нас трек под названием Satisfied, Calvin Harris и Jazzy.

0: послушали, но такое мы готовы слушать постоянно, да? Именно поэтому у нас есть наши интернет-станции, друзья, по разным музыкальным направлениям. Залетайте, слушайте в наше мобильное приложение или у нас на сайте dfm.ru. Ну а здесь, друзья, давайте бороться за наш мерч. Я сразу напомню и сразу подскажу, что шанс действительно есть у всех. Главное, в общем-то, не стесняться, попробовать, и, возможно, именно вам и повезет. Ведь на тех, кто думает, что ему не повезет, как раз везет остальным, друзья, потому что другие даже не пытаются. Но если вы до этого момента не пытались, возможно, стоит сейчас. Ну, вернее, не сейчас, чуть попозже. Совсем скоро скажу, что нужно нам позвонить. Сразу делайте это, друзья. Даже на мысли и рассуждения времени оставляйте. Лучше сразу нам позвоните. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012. Ребята, каждый может выиграть мерч. Удачи!
1: Реклама на
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
4: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда.

0: Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория Стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю, ну пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

позвонить, чтобы, ну, выиграть мерч, конечно, ну и поиграть, передать привет кому-нибудь в эфире. Действуйте, ребята, шанс есть у всех. +7 495 956 1012. Звоните нам прямо сейчас.

0: Начинаем играть, друзья. Как было обещано, у нас есть мерч, а также среди вас есть желающие его получить. Пришло время эти две истории объединить. Прямо сейчас будем узнавать, получится ли у Павла из Ростова-на-Дону, который нам дозвонился вовремя, этот мерч выиграть. Но сначала давайте пообщаемся. Паш, привет.
1: Привет, привет.
0: Паш, рассказывай, как у тебя неделя началась? Сегодня понедельник. Не все любят этот день. Как ты к нему относишься?
1: Ну, я думаю, нормально, на позитиве.
0: Вот это правильный подход, на самом деле. Вот это жаловаться, да, что-то грустить, оно надо вообще. Разве от этого что-то изменится? Нужно как-то с позитивом к жизни подходить. Согласен?
1: Конечно.
0: Это правильно. Паш, ну что ж, мы также с позитивом смотрим в ближайшее будущее, где ты точно выиграешь наш мерч. По крайней мере, мы на это рассчитываем. Игра называется «Не скажите А». Сейчас я задам тебе тему и дам 30 секунд. Ты на эту тему расскажешь небольшую историю или просто расскажешь, чем бы ты там занимался в этой самой ситуации. Но в момент своего рассказа тебе нельзя будет говорить какую-то букву и слова, в которых она встречается, тоже. Ну, ты понимаешь, если бы я сказал букву «П», ты бы представиться не смог, потому что ты либо Павел, либо Паша. Ну, в общем, там есть буква «П». Я уверен, ты справишься, как ты думаешь?
1: Да, я тоже думаю, справлюсь.
0: Ну и замечательно. Итак, тему объявляю, ребята. Твой летний день, если бы ты сейчас был ребенком, рассказывай давай, что бы ты делал, но тебе нельзя букву «Р» говорить. Роман, поехали.
1: Я бы пошел бы купаться.
0: Да, хорошее дело. Подумал, надо ли купаться, нет, да. Ну это нормально, нормально. А то жарко все-таки. Так, далее.
1: Шашлык бы покушал.
0: Да, хорошее дело. Еще что хотел бы сделать? Рыбу ловил бы?
1: Нет. Конечно, ловил бы.
0: Понятно. А что ловил бы, я просто не расслышал. Время закончилось. Ладно, Паш, ну молодец. Ну молодчина. Поздравляю тебя с победой. Поздравляю. Спасибо. Когда последний раз ел шашлык?
1: 2 дня назад.
0: Ну ладно, надо было тебя завалить все-таки. Давай, Паш, передавай приветы.
1: Ну, привет своей семье, твоей дочери, супруге.
0: Да.
1: Всем родным, близким, кто меня узнал. Огромный привет Ростову-на-Дону.
0: Спасибо большое.
1: И вам огромный привет.
0: Ой, и нам достался, я уж думал, не передаст. Спасибо большое. Паш, оставайся с нами, виси на трубке, расскажу, как забрать подарок чуть попозже. Ну, а вы, друзья, если хотите также стать обладателем нашего мерча и, ну, победителем, тогда участвуйте в розыгрышах. Впереди у нас далее здесь Юля Погой, Дим Попов. Я на этом моменте прощаюсь с вами до завтра. Всем пока, ребята. Хорошего вечера.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 27, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20 20 17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20 20 17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. DFM.
8: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: D-News на DFM.
11: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новая площадка появится в детском саду номер 55 в Вологде. Работы по благоустройству дворовых детских площадок завершаются в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Новая площадка появится в детском саду номер 55 в Вологде. По инициативе ТОС Горького благоустраивают спортивно-игровой участок в детском саду «Северяночка». Рабочие провели демонтаж старого основания, установили резиновое покрытие. В ближайшее время специалисты начнут устанавливать малые архитектурные формы. Всего комплект МАФов детского сада пополнит 4 игровых комплекса. Работы выполняются по программе «Народный бюджет ТОС». Программа реализуется в Вологде с 2019 года. За это время воплощено в жизнь более 180 инициатив ТОСов. Работы по благоустройству дворовых детских площадок завершаются в Вологде. Рабочие завершают строительство 3 игровых зон во дворах на улице Карла Маркса 117, Архангельской 11 и на улице Михаила Попова около домов 18 и 20. Ранее на этих адресах специалисты выполнили укладку основания и покрытия из резиновой крошки, монтаж малых архитектурных форм. Сейчас подрядчик занимается монтажом ограждения и входной группы. Обновление детских площадок проходит в рамках стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
10: D-News.
12: Радио DFM.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже летом люблю плавать в теплом море, а не сидеть под кондиционером на работе. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 27 июля 2026 года. И это понедельник, день памяти Михаила Лермонтова. 185 лет этому дню. День работника МФЦ. Сегодня давайте поаплодируем. День 5 случайных встреч. День кемпинга, день ходьбы на ходулях, день прогулки с домашними растениями. Ну, то есть вот вы берете свой фикус и выгуливаете его сегодня. На вас все посмотрят как на, наверное, не совсем адекватного человека, но с другой стороны, кто в свое время не гулял с геранью? Так, день Акилы, дозоры, и еще сегодня у нас день послушного мужа. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, по какой фразе, какую фразу может сказать только подкаблучник? Вот мы решили выяснить это. Ну, Дмитрий у нас в этом профессионал, поэтому я думаю, он начнет.
2: Конечно, легко. Я в нашей семье главный. Вот эта фраза для отвода глаз произносится как раз громко и часто, только настоящим подкаблучником. Я главный в семье.
1: Я. Где-то рядом стоит и ухмыляется так легко-легко, так на заднем фоне супруга. Мне кажется, это наше общее решение.
2: Вот
1: это 100%. Особенно это наше... Эту фотографию выбирал я, а там общая фотография с женой на аватарке. Это значит, что уже точно... Вообще, по фотографии можно сразу все понять. Потому что если на фотографии у него где-то в соцсетях общая фотография с женой, значит, выбирал фотографию явно не он. Ну, это 100%. Пацаны, мне домой пора, дел много. Вот, в разгар какой-нибудь вечеринки и так далее. Я вам что, каблук, что ли? Обычно так вот как раз палятся некоторые люди. Что еще?
2: Так, ну уже ждем ваши варианты, друзья. В нашей группе Радио ДФМ ВКонтакте на номер 965-115-5115 в любой удобный для вас мессенджер пишите. Через пару часов выберем одно из сообщений и автору подарим нашу фирменную термокружку.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

эфир Радио ДФМ в Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас в 20.18 стартует 14-й лунный день. Давайте о нем уже и поговорим, потому что уже осталось всего 2 часа до нового лунного дня. Я думаю, что это уже актуальнее. Очень мощный энергетический день, одинаково удачный и неблагоприятен. Он может быть удачен для новых начинающих, для решающих шагов. В достижении какой-то цели активные и целеустремленные люди будут чувствовать себя в своей тарелке. Все дела, которые начинаются сегодня, удаются. Все направленные на позитивные цели действия приносят пользу и успех. Энергетический поток сегодня максимально велик. Используйте мощь сегодняшнего дня по максимуму. Сильная энергия может негативно сказаться на вашем самочувствии, и многие в этот день могут погрузиться в уныние. Старайтесь отслеживать эти свои состояния, ни в коем случае в них не погружаться. То есть вытаскивать буквально себя за уши из этого ощущения. Гоните тоску и уныние прочь, иначе в депрессии можно увязнуть надолго. Бездельничать сегодня также противопоказано. Лень способствует накоплению нерастраченной энергии, а застой энергии крайне негативно сказывается на физике. Посвятите день важным и крупным делам, работайте с информацией. Сегодня она обладает большим влиянием. Случайно замеченная вещь, прочитанный заголовок или ненароком услышанная фраза могут сыграть большую роль в положении дел. То есть нужно подслушивать сегодня.
2: Знаки, знаешь, искать.
1: Уши, локаторы. Так, и нельзя сегодня ни в коем случае переедать. Вот, как-то наоборот, качественно заняться какими-то практиками, можно даже, наконец, смахнуть пыль со своего абонемента в спортзал, например, зайти туда, наконец-то, потом сейчас воду отключают, можно волосы там помыть, ну, сами понимаете. Вот. По поводу любви и отношений, а также работы и творчества, мы расскажем чуть-чуть попозже, что нам говорят астрологи по поводу этого дня.

0: друзья. Сегодня у нас компрометирующая тема, такая интересненькая. Как она звучит?
1: Какую фразу скажет только настоящий подкаблучник?
0: Дома должен командовать кто-то одна. Вот это точно. Не, ребят, я в бане не хочу, я лучше дома поубираюсь. Еще пропылесосить надо, посуду помыть, шкаф решил разобрать, чтобы красиво было. Значит, это наше совместное решение сегодня, то, что такое есть. Это не она мне так сказала, это я сам решил. А можно я это куплю себе? Когда вот он спрашивает так в магазине, это 100% да. Дорогая, конечно, иди на вечеринку со своим другом детства. Вы же только друзья. Ну, я тебе доверяю. Еще, хорошо, любимая, ну, это все могут так говорить. Дальше. Муж говорит, мы не подкаблучники, а просто уважительно к вам относимся. Вот наш человек, 100%. Так, эта жена сказала нет. Раз жена сказала нет, значит нет.
1: Станислав так коротко, но максимально емко пишет. Просто слово «да». Вот эта фраза настоящего подкаблучника. Мне надо посоветоваться. Такое часто услышишь. При походе на любую тусовку желательно вернуться, конечно же, до 22.00. И фраза «А почему мы всегда только с пацанами встречаемся? Давайте с семьями, наконец, уже».
0: Привет огромный из Ижмы от Александра. Нам всем только в отпуске мама может нас слышать. И фраза такая: «Это полностью мое решение и точка». Правда, любимая? Вот главное добавить вот это вот. Правда,
1: вовремя.
0: Да, и все. То есть полностью его решение обязательно должно быть все равно согласовано. Так, еще что?
1: Ты всегда права, дорогая. Обязательно повторяйте фразу, если вы настоящий подкаблучник.
0: Я, наверное, домой завтра на работу. Я бы сказал, но жена не разрешает. Я не люблю вообще вот это рыбалка, все остальное. Мне без жены там делать нечего. Вот это все. Жена сказала, что мне нельзя с тобой здороваться. Кстати, вот интересно, почему для мужчин придумано слово «подкаблучник», а вот «подкаблучница» для женщины не придумано? Есть же ведь женщины-подкаблучницы.
1: А такие существуют?
0: Или как это, подботиночницы? Почему нет такого слова, когда женщина, например, вот тоже соглашается во всем с мужем и слушает только его?
1: Я не могу даже себе представить.
0: Заспиночница.
1: Ну, замужнее,
0: получается. Заспиночница тоже. Вот так.
1: Надо придумать, кстати, какое действительно такое емкое слово, которое бы отражало как раз суть этого. В наш русский язык богатый.
0: Жертва абьюзера. Вот у женщины это сразу жертва абьюзера. То есть если мужик-подкаблучник, это хороший муж, это прекрасно, это совершенно мудрый. Мудрый мужчина, который уже не спорит с женщиной, которому можно задать вопрос: тебе важно быть правым или чтобы твоя женщина не плакала? Вот когда уже вот он знает все вот эти фразы из ВКонтакте, там со статусы все эти выучил наизусть, вот он идеальный мужчина. А женщина, это сразу, если она слушается, если она вот такая не спорит и все остальное, значит жертва абьюза. Знаешь, вот странное такое распределение, если честно. Так, друзья, мы совсем скоро будем с вами играть.
1: Впереди игра, которая называется «Есть контакт». Звоните 8-495-956-101-2.

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок. Монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Август выгодных решений. И вот почему. Только с 31 июля по 2 августа скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте и в мобильном приложении. Стройландия. Для дома и больше.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль Центр.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: есть, есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть в «Есть контакт» и объяснять слова нашему слушателю. Кто здесь?
2: Это Николай из города Сургут. Николай, привет.
3: Здравствуйте.
1: Мы рады вас приветствовать, Николай. Прямо сейчас...
3: Ой, Юлечка, погода. Так, конечно, ваш голос услышал в трубочке хотя бы.
1: Ну, вот, все, я рядом. Давайте прямо сейчас мы, собственно, попытаемся вам объяснить эти слова. И я думаю, Дмитрий объяснит, потому что слова прекрасные. Я думаю, что он справится, да?
2: Да, Николай, у вас минута, у нас три слова. Вам нужно отгадать как минимум два, чтобы получить наш подарок.
1: На старт, внимание.
3: Поехали.
2: Машины стоят на старте, соревнуются между собой. Это все называется...
3: Старт.
2: Нет, на старте они стоят, они соревнуются. Знаете, еще есть такая велосипедная, Тур де Франс, например.
3: Трек.
2: Нет. Сахаре. Такой прозрачный. Надкусываешь, он там прозрачный как будто.
3: Я не знаю, дальше.
2: И третье слово попробуем. Ух, ну это будет сложнее. Берем карту или, например, электронный, и с помощью него ходим по городу. Он показывает всякие достопримечательности, дорогу. И вот, знаете, такое сложное составное слово. Из двух частей состоит. Как будто вот за рулем человек, он кто?
3: Водитель.
2: Да, отлично, это вторая часть слова. А первое слово расстояние по-другому.
1: А время-то закончилось.
2: Я пытался, Николай.
1: Ни одного слова,
2: что
1: Дмитрий.
2: Это
1: ни
2: понедельник,
1: одного.
2: Тяжелый день понедельник.
1: Да.
3: Просто мозг отдыхает, я в отпуске.
1: Ну, ребята, вы отдохнули на ноль. Давайте поаплодируем вам за это.
3: Замечательно.
1: Да. Но зато в следующий раз, Николай, мы будем ждать, когда вы дозвонитесь, и обязательно попробуйте со мной. Я вас точно не подведу. А вот,
3: да,
1: ну,
3: да.
1: Немножечко я так это, да? Вот я просто возьму другие слова, немного легче, раз в 100 легче, и все будет хорошо. Буду объяснять вам слово, например, кукла или какой-нибудь попроще. Так, ну что, какие у нас, кстати, были слова? Путеводитель. Вот как это можно вот...
2: Последнее раз? Слово, это я
1: пытался
2: объяснить.
1: Это очень
2: объяснить,
1: тяжело.
2: Да.
1: Мармелад и гонка.
3: Мармелад непрозрачный.
1: Ну, он такой, да,
3: желе,
1: в сахаре.
3: Желе.
1: Ну, сложное слово. Здесь три слова, и все сложные. В общем, Николай, вам не повезло сегодня, но зато мы вам дарим 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Повезло, что первый раз дозвонился, постоянно слушаю вашу программу. Огромный привет городу Сургуту, ХМАО. Всем отличного настроения, летнего. Удачи.
1: Ура!
0: Есть, есть контакт.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко. Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
17: в ленте.
0: А дальше тусовка.
17: On DFM.
0: Потому что

0: А мы тут нашли лайфхаки интересные. Вот решили вам их выдать, потому что мало ли что-то облегчит вашу жизнь в ближайшее время. Как охладить напитки? Если нет времени ждать, пока напиток охладится, нужно налить в бокал и кинуть туда несколько замороженных ягод. Если нет льда, это идеально подходит. Совет для любых газированных и негазированных напитков. Как сварить яйцо, чтобы не треснуло? Вот если вы не любите, когда, знаете, белок вытекает наружу, вот это все, чтобы этого не произошло, нужно достать продукт из холодильника и дождаться, пока согреется он до комнатной температуры. То есть что происходит, когда вы холодные яйца прям начинаете варить. А, есть другой способ проткнуть скорлупу с тупого конца иголкой, но я бы не стала это делать. Так, еще, значит, как правильно упаковывать обувь? Уезжая на отдых, нужно сложить пыльные кроссовки, кеды и туфли в шапочку для душа. Остальные вещи и чемодан тогда не испачкаются. Значит, еще, как хранить зубные щетки без стаканчика? Ну, это какая-то такая история там с зубочистками, с какими-то прищепками. Мне не понравился этот лайфхак, поэтому мы его пропускаем. Вот очень хороший лайфхак, например, как собрать разбитое стекло. Разбитое стекло нужно собирать хлебом, и тогда мелкие кусочки останутся в нем.
1: Ничего себе, думал, скотчем или пылесосом.
0: Нет, вот хлебом лучше всего. Еще очень удобно, например, избавиться от пыли. Если у вас везде всегда пыль, все пыльное, так, ну, только вот протерли и сразу опять, находчивые энтузиасты долго экспериментировали и нашли эффективную формулу. В воду можно добавить немного кондиционера для белья. И этим составом протирать поверхности. Тогда пыль будет накапливаться в несколько раз медленнее. Вот по поводу ножниц. Затупились ножницы. Что же делать? С помощью фольги их легко наточить снова. Берете, собственно, фольгу и просто нарезаете ее на полоски. Это можно делать до тех пор, пока вас не устроит острота лезвий. И вот еще тоже классный лайфхак, как погладить вещи без отпаривателя. Ну и вообще, если гладить вы не любите и как-то лень этим заниматься, то просто берете, например, включаете горячую воду в ванной, можете душ принять тоже горячей водой, и рядом развешиваете те вещи, которые собираетесь надеть. Ну, собственно, горячий пар слегка намочит ткань, складки разгладятся под собственным весом, высохнет одежда за несколько минут, и гладить ничего не придется. Вот такие, друзья, полезные лайфхаки мы прямо сейчас вам выдали, ну а в ближайшее время будем продолжать обсуждать нашу тему.
1: Какую фразу скажет только настоящий подкаблучник?

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха +15, +17 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода до +27, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Замена масла в двигателе бесплатно. В курс авто 2020-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто 2020-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
7: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM.
3: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: И все-таки согласитесь, друзья, что понедельник в июле и понедельник в феврале – это очень разные понедельники. Мы сегодня аплодируем всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагло.
0: И, конечно же, продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Какую фразу скажет только настоящий подкаблучник?
0: Тут у нас, конечно, много всяких разных вариантов. Вот, например, дорогая, я купила себе подарок на 23 февраля. Носки, трусы и пену. Можно? Предлагаю провести отпуск на даче у твоей мамы. Но жена сказала на дачу, значит, на дачу. Все правильно. Есть корешь, жена, у него Ксюха. Когда собираемся потусить, только и слышно: а, Ксюх? Да, Ксюх? А в туалет можно, Ксюх? Можно я сяду, Ксюх? Можно встану, Ксюх? Все время он даже дышать не может без того, чтобы получить ее разрешение.
1: Как все запущено. Да. Димка пишет: уже иду. Или: ты всегда права, дорогая. Когда мы уже, наконец, поедем к твоей маме? Я подумал, и мы приняли решение.
0: Лучше плавать по волнам, чем биться об острые скалы. Вот это точно всегда говорит каблук. Даже если жена уже очень-очень полна, это нам Елена пишет, он все равно об этом не скажет. Ну, кстати, это еще может быть воспитанием. Это может быть человек просто воспитанный, не хочет ранить своего близкого человека. Почему сразу каблук? Вот я не понимаю. Это действительно база.
1: Любящий человек,
0: база, да. Мы же тоже своим подружкам не говорим: слушай, мать, что ты разжирела? Честно говоря, скоро в дверь не будешь помещаться. Какое тебе эмочка? Какая эмочка? Там экселечка уже давным-давно на твою попу не наползает. Ну, понимаешь, вот мы же не говорим так своим подругам. Конечно. Мы их бережем. Мы говорим: слушай, это маломерка. Ну, явно. Нет, конечно, у тебя эмочка. Конечно, у тебя даже, может, эсочка. Это просто маломерка. Они сейчас так шьют. Ой. Ты знаешь, можно реально быть как в размере S, да, а покупать XXL. Ну, а что делать? Вот так вот экономят на ткани.
1: Поэтому, например, с женой то же самое, те же самые фразы.
0: Так, дорогая, мы однозначно должны поступить, ведь правда? Дальше. Я всегда последнее слово говорю. Обычно это: да, любимая. Конечно, любимая. Ты права, любимая. Главное, последнее слово все-таки за мной. Так, Коля, а ты не жалеешь, что женился? Мне нельзя жалеть. Моя суперсила – вовремя кивать. Дальше. Мы с женой решили, ну, это сегодня самый популярный ответ, конечно же. А мне главное, чтобы она была довольна. Знаете, я лучше у жены спрошу. На всякий случай. На всякий случай. Так, мне надо посоветоваться, я не подкаблучник. Кстати, говорят, я не подкаблучник, говорят, именно подкаблучник.
1: Конечно. И я сам решаю, какой водой буду мыть пол.
0: О, а вот это красавец. А вот это вот звучит даже сексуально как-то. Представляете? Я сам решаю, как мыть пол. Вот это шикарно, когда я сам решаю, как мыть посуду, как отбелить унитаз. Ну, это просто прелесть. Прелесть, что такое. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим с вами, собственно, обсуждать эту тему. И в ближайшее время у нас еще луноход, поэтому мы расскажем что-то очень-очень важное. У нас тут полнолуние впереди маячит, так что не пропустите.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А мы, наверное, забыли сказать вам самое главное. Друзья, ретроградный Меркурий же закончился.
2: Наконец-то.
1: Да, все, теперь можно спокойно, как говорится, радостно какие-то эксперименты включаться. Может быть, покупать что-то новое, продавать что-то ненужное. Но тоже с осторожностью, потому что вот сейчас у нас, например, начинаются всякие кармические коридоры. Полнолуние очень жесткое нас ожидает 29 июля. Очень такое сложное, водолеи. Очень многие почувствуют какое-то острое желание выйти из-под чужих ожиданий, разорвать токсичную связь, отказаться от устаревших убеждений. Ну, как-то вот многие говорят астрологи, что это время, оно будет делить жизнь на до и после, по крайней мере, для некоторых знаков. Ну, о том, какие это знаки, мы уже расскажем, наверное, завтра, чтобы вы не подзабыли к 29 июля, потому что сегодня у нас только 27-е, а надо подготовиться, надо по-настоящему подготовиться к этому дню. Сейчас, соответственно, расскажем, что у нас сегодня 14-й лунный день, в 20.18 стартует. Это уже подготовка к полнолунию, да, последний период, последний день. Ну, кстати, день неплохой. Хороший для любого вида коммуникации. Уделите время родственникам, общайтесь не только с близкими людьми, но и с коллегами-партнерами. Люди настроены решительно, мыслят рационально. Используйте готовность к обмену информацией. Также очень хорошо в работе. Не упустите этот день. Будьте активны и трудолюбивы. Смело делитесь идеями. Выносите предложения на публичных совещаниях. Можно обсудить некоторые вопросы с начальством. Коллеги также расположены к работе, поэтому какие-то дела можно выполнять коллективно. Это сегодня, вот у нас стартует в 20.00, да, вечер. Считайте, уже к работе не особенно имеет отношение наверняка у многих. А вот завтрашний день практически весь будет под влиянием энергии этого дня. Ну и еще раз напоминаем, что у нас вот 29 июля будет очень яркое, сильное и даже опасное для многих полнолуние. Конечно, интуитивно уже многие его ощущают, потому что всегда у полнолуния есть вход и есть выход. То есть определенный шлейф 2 дня до и 2 дня после. Ну и в этот период уже можно быть осторожнее, можно как-то поберечь себя, не включаться в какие-то энергетические блудни, не отдавать свою энергию просто так и, соответственно, не решать вопросы на голых эмоциях. Вот о том, что, соответственно, принесет нам это полнолуние, уже подробно расскажем завтра.

0: Оля, Акула, Акула, Пакоу, Гоу, Гоу, он DFM.
1: Ну и поскольку, друзья, мы сегодня обсуждаем тему подкаблучников, нашли информейшн по этому поводу. Мужчины этих знаков зодиака – главные подкаблучники. Так звучит заголовок. Астрологи приоткрыли завесу тайны и назвали самых удобных мужей. Итак, кто же у нас, по мнению астрологов, самые такие, в общем, адекватные подкаблучники? Водолеи. Мужчины-водолеи немного инфантильны, они не любят принимать решения, и если есть такая возможность, часто перекладывают это право на своих любимых женщин. Но на самом деле водолеи, на мой взгляд, они в принципе редко женятся. То есть они любят путешествовать. Вот эти, вот этот парень, который на аватарке со сноубордом, чаще всего это водолеи. Вот 100%. Они постоянно какие-то горы ползают, постоянно где-то они там то серфом занимаются, то еще чем-то. Вот, ну, в общем, не про классическую такую семью водолей, но если уж они влюбились, то чаще всего они однолюбы, и они, конечно, будут идти на уступки. Рыбы. Ну, с рыбами тут совсем иначе обстоят дела. Астрологи поделились наблюдениями, что парням и мужчинам под этим знаком самим нравится, когда им командуют партнерши. Они действительно очень любят сильных женщин и с восхищением будут стоять за спинами своих любимых половинок. Дева. Ну, в общем, тут дева понятно. Дева, он такой расчетливый, абсолютно четко совершенно понимает, что можно, что нельзя. Вот. Но как-то вот он делает все из таких моментов. Если ему выгодно, то он скажет, что он подкаблучник. Невыгодно, не скажет, что он подкаблучник.
2: Удобно.
1: Ну, девы действительно, они все очень рационально воспринимают в этом мире. И если ему так удобно, ну, пожалуйста, ему вообще будет плевать. Удобно, да. Весы. Ну, весы просто пытаются во всем найти компромисс. Они пытаются, вот как Леопольды, жить, давайте жить дружно. Поэтому они будут пытаться как-то сделать так, чтобы все было удобненько, комфортненько. Но, кстати, их можно выбесить очень серьезно. Они долго-долго терпят, а потом, если взорвутся, то все. Все уже начинают лететь туда-сюда. Ну и тельцы. Тельцы вообще самый классный знак зодиака, потому что мало того, что они, знаете, они трудолюбивы, но в то же время очень ленивы. Одновременно это как-то в них работает. И если, например, телец там 2 часа упорно потрудился, то все остальное время будет хорошо так отдыхать. А вы можете с ним отдыхать рядом. Вот. Но тельцы, они просто тоже не любят какие-то бытовые истории и так далее. Вот они не любят это все брать на себя. И они скажут: дорогая, ну как ты хочешь, пусть так и будет. Давай, давай, все. Только меня, пожалуйста, не грузи этим. Ладно, как, где у нас холодильник? Так, где у нас тут, что у нас сегодня есть? Да? Вот тельцы, они в этом смысле такие, не будут брать на себя лишнюю ответственность, если можно ее избежать. Ну, это, по крайней мере, по мнению астролога. Напоминаю, друзья, мнение редакции может не совпадать, да,
2: с тем,
1: что на самом деле происходит. Бывают исключения, это наша любимая фраза. Но вот, тем не менее, астрологи написали такой постик, мы его озвучили. А в ближайшее время мы с вами поиграем.
2: Проверим вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните 8 495 956 101 2.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять уровень интуиции нашей слушательницы. Кто здесь?
2: Это Галина из Барнаула. Галина, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Галина, мы слышим, у вас хорошее настроение, мы собираемся его вам улучшить.
3: Но да, я надеюсь на это.
1: Будем надеяться, что у вас все получится, собственно, и у нас будет шанс вас поздравить. На старт, внимание. А, подождите, нужно же сказать, что нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вот что важно. Если три ответа будет, если уровень интуиции будет хотя бы троечка, тогда подарок ваш. На старт, внимание, поехали. Правда, что пингвины могут подпрыгнуть на 1,5 метра в высоту?
3: Да.
1: Правда, что стритфуда фобия – это боязнь шаурмы?
3: Нет.
1: Правда, что гибрид апельсина и грейпфрута называется оранжелла?
3: Да.
1: Правда, что старое название города Тольятти – Ставрополь?
3: Нет.
1: Правда, что с ботанической точки зрения плоды колбасного дерева являются овощем?
3: Да.
1: Да, нет, нет, да.
2: Колбаски, овощи, фрукты.
3: Подождите, про колбасные там что-то были?
1: Правда, наверное, что с ботанической точки зрения плоды колбасного дерева являются овощем?
3: Нет, нет, нет.
1: Все-таки нет. Ну, нет, окей, нет. Да, мы даем вам эту возможность исправиться. Спасибо. И послушаем, что же нам скажет искусственный интеллект.
3: Ура.
0: Ваш уровень интуиции равен 4.
2: Только одна ошибка, Галина.
1: Одна единственная.
2: Поздравляем.
1: Аплодисменты вам. И какие же были правильные ответы? Правда, что пингвины могут подпрыгнуть на 1,5 метра в высоту? Да. Правда, что стритфуда фобия – это боязнь шаурмы? Нет. Правда, что гибрид апельсина и грейпфрута называется оранжелла? Да. Правда, что старое название города Тольятти – Ставрополь? Да. Это название было до 1964 года. Правда, что ли?
2: Да, оказывается.
1: Серьезно?
2: Тоже первый раз. Вот,
1: да ладно, не может такого быть.
2: Ну вот серьезно.
1: Серьезно?
2: Можете проверить.
1: Ну, я бы, вот, честно говоря, я уже тянулась рукой проверить, потому что как-то странно. Правда, что с ботанической точки зрения плоды колбасного дерева являются овощем? Нет, они являются фруктом. Давайте поаплодируем.
2: Галина, вы сегодня наш герой. Вручаем вам нашу фирменную кружку.
1: И, конечно, еще 10 секунд на все ваши приветы, поздравления.
3: Можно?
1: Да, конечно, уже нужно.
3: Да. Передаю приветы, так как я сейчас в гостях в городе Новосибирск, всем новосибирцам. Пламенный привет. Городу Барнаулу

0: тоже привет. Анапа, Москва, тоже привет.
1: Ну что, все? Засчитано.
2: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.
6: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Новомода. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
16: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
17: Я слышу их через наушники. Помогите мне, они все ближе и ближе.
16: В этой школе происходит что-то жуткое.
17: Одной мне не справиться.
16: «Школа призраков». Кино с 30 июля. 18+.
18: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
19: Категория 16+.
20: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
21: 15+.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Всегда в это время несколько интересных фактов. Друзья, от нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем что-нибудь интересное. Значит, примерно 80% людей могут незначительно врать каждый день. Ну, естественно. А как тут? А как по-другому? Как рады вас видеть, когда ты заходишь в офис? Ты же всегда это говоришь. А на самом деле, рожи ваши не видела. Господи. Так, ну, это не всегда так, конечно. В слезах содержится натуральное обезболивающее, которое снижает боль и улучшает настроение. Дальше. В теле среднестатистического человека достаточно железа, чтобы сделать гвоздь длиной 7,62 сантиметра. Игра на музыкальном инструменте улучшает память. Исследователи выяснили, что опытные музыканты быстрее замечают свои ошибки и исправляют их. Но это не касается тех, кто профессионально играет на нервах. Молоко способствует быстрому введению алкоголя из печени и почек. Тем не менее, алкоголь вредит вашему здоровью. Значит, облака постоянно покрывают около 60% земли. Человек может загипнотизировать сам себя. Я даже знаю, как это происходит. Сидишь вот так вот. Устанешь в одну точку, уставишься вот так в одну точку просто. И как будто весь мир встал для тебя. То есть все, ничего уже не существует, только эта точка. Вот это и называется самогипноз. Когда вы едите быстро, ваш организм не понимает, что он насыщается, и это приводит к перееданию. Поэтому есть нужно очень медленно, вот так вот, рассусоливая, как говорится. Создатель Эйфелевой башни не рассчитывал, что его сооружение простоит и 20 лет, тем не менее стоит уже намного дольше. Ну и если вам нравится естественный запах человека, значит, ваша ДНК идеальна для размножения. Просто знаете это. Ну так вот всех они обнюхаешь же, да? Как вот найти своего? Ну, тем более половина как нафигачится этими одеколонами, духами, так там вообще непонятно, какой у него естественный запах. Ну, то есть сложно, сложно. Но, тем не менее, друзья, у нас в ближайшее время будет очень просто выиграть тому, кто сегодня был самым крутым и лучше других отвечал на вопрос.
2: Какую фразу скажет только настоящий подкаблучник?
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Итак, друзья, мы, конечно же, прямо сейчас определим, кто у нас сегодня забирает подарочек. А подарочек у нас забирает тот, кто, ну, точно знает все фразы подкаблучников. По крайней мере, понимает, что если сказали это, значит, скорее всего, подкаблучник перед нами. Не то чтобы я под каблуком, просто очень уважительно отношусь к архитектуре семейной иерархии. Красиво. Молодец. Да, это Ваня Иванов нам написал. Также у нас что? Не надо, я сам все сделаю. Посуду помою, поесть приготовлю. Я мужу часто говорю, это подумала, и мы решили. На что он вздыхает, слушает и соглашается. Собственно, мы с женой решили, это сегодня популярный ответ. Моя суперсила вовремя кивать, это тоже мы уже видели.
1: Александр пишет, пойду спрошу свое мнение. От Ильи сообщение, давай я сам схожу в пункт самовывоза и все заберу. Когда приглашают куда-нибудь подкаблучника, обычно отвечает, я пока не знаю, идти или не идти, жена еще не ответила.
0: Не, мы такой не любим. Еще, когда человек просто, это не фраза, но он просто ходит со списком по магазину, 100% каблук. Почему, так, опять не. Же? Я не согласна. Есть просто мужчины, которые вот они не понимают, что им покупать. Ну, действительно, вот у них нет такой функции. Они могут купить ерунду. Так ему там надо прописывать, знаешь, там, например, шампунь с синенькой крышечкой. Вот он так-то называется, но там есть такая... Все расписывать просто. Потому что иначе тебе принесут кучу всего бесполезного, абсолютно ненужного, и ты потом даже предъявить не сможешь. Говорит, я говорил, я сказал, все. Поэтому лучше сразу с фотографиями. Вот сейчас очень удобно. Раньше, конечно, наши родители, они, наверное, были не в самом удобном положении, потому что надо было как-то на листочке, представьте, все это. И даже ты же еще не мог позвонить в любую секунду,
1: да,
0: и уточнить.
1: Найти, что у тебя здесь в списке, по-любому.
0: У тебя просто записка, представьте себе, записка, да, телефонов мобильных нет, нет каких-то возможностей прислать фотографию, и ты просто вот как... Я представляю, как это было. Но справлялись. А знаете, почему справлялись? Потому что покупать было нечего.
1: Выбор, да,
0: выбора-то не было. Там не было. Там все с одной крышечкой, с колбасы, три вида, и сразу понятно, какая из них нужна. Так, ну что, друзья, кому же мы сегодня отдаем подарок?
1: Мы решили, что это будет наша слушательница, которая писала в Максе, Галина Алыпова. Вот от нее были такие сообщения. Дорогая, я купил себе подарок на 23 февраля. Носки, трусы и пену можно. Дорогая, предлагаю провести отпуск на даче у твоей мамы. Не вздумай выпрямить свои кудряшки. Они так тебе идут. И еще несколько сообщений было от Галины.
0: Не, мне еще понравилось. Конечно, мы пойдем на концерт, а не на хоккей, как ты хотел с друзьями. Это как, да, я хотел с друзьями. Да, вот это тоже хорошо. Ну что, давайте Галине отдадим. Сразу видно, что она, в общем, на опыте. Понимает, как оно работает. И, конечно же, друзья, мы желаем вам легкого вечера понедельника. Пусть у вас сегодня будет все очень круто, так, как будто бы это не вечер понедельника, а вечер субботы, например, или вечер пятницы. Ну, в общем, чтобы ваше настроение сегодня ничего уже не испортило, а наоборот, все самое лучшее украсило этот день. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 27, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Замена масла в АКПП и вариаторе. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Диагностика и ремонт тормозной системы. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
4: Ищи стабильность.

0: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 10 новых веранд построили на территориях детских садов Вологды. Более 2000 человек воспользовались общественным транспортом за 1 рубль в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 10 новых веранд построили на территориях детских садов Вологды. Подрядная организация уже завершила строительство новой веранды в детском саду номер 94. Работы идут и в других детских садах. Всего запланировано обновление 45 веранд в 15 учреждениях. Работы по благоустройству образовательных учреждений проходят в рамках новой городской программы. Также запланирована замена 500 деревянных окон на пластиковые в школах города, ремонт кровли и тепловых узлов в 11 учреждениях. На эти цели выделено 85 миллионов рублей. Более 2000 человек воспользовались общественным транспортом за 1 рубль в Вологде. Приобрести билет за 1 рубль могут пассажиры автобусов и троллейбусов ПТП номер 1 в приложении Яндекс. Чтобы воспользоваться акцией, при входе в общественный транспорт необходимо включить Bluetooth, зайти в раздел «Транспорт» в приложении, дождаться сигнала Bluetooth метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить». Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» на случай, если понадобится предъявить его контролеру. Акция проводится до 31 октября этого года. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному долгу военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Выгоды: микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку

0: 20% по альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Из учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование не может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфы.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Сверина.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
1: Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО

0: Тбанк на tbank.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Сверидовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница».

0: и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.

«Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Диагностика и ремонт подвески. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88, окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Замена масла в двигателе. Бесплатно. В курс авто. 20-20-17. Курс авто. Компьютерная диагностика и автоэлектрик. Курс авто. 20-20-17. Курс авто. Работаем с НДС.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.